0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

чем мечтать, коли все загублено. Сапли взмах и свидание с вечностью. В голове туман от раны рубленой. На круги своя по бесконечности. Дым костров стелится над травами. Дышит степь

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Группе, которой уже 54 года. Это сильно, не правда ли? Yes! Образовалась в 1968 году в Лондоне. Первый концерт группы состоялся 4 августа того же года. Вскоре после своего сценического дебюта Yes приняли участие в прощальном концерте «Крим» в Королевском Альберт-Холле. Нормальный старт. Несмотря на множество смен состава, распуск, соединение, постоянные изменения в популярной музыке, Yes всегда интересно. А почему вы спросите? А потому что высочайший уровень исполнительского мастерства, резкие динамические контрасты и, возможно, самой амбициозной группы среди прогрессивного рока являются той движущей силой, которая оставляет Yes интересной и сегодня. Live it!

На кострах несбывшихся надежд горит белый свет. Горячечный бред зарождается где-то в груди. Трудно идти, если не видеть перед собой путеводный маяк. Своры собак воют уныло из темных углов. Кто не готов встретиться с ними один на один, прячется в свете витрин.

кострах несбывшихся надежд годы горят. Медленный яд разрушения точит скалу. На грязном полу лужа, похожая цветом на кровь. Слезы богов падают вниз на траву холодной росой. Знает любой, всякий, кто смеет босой бегать по этой траве, безусловно, святой.

На кострах несбывшихся надежд сгорают друзья. Больше нельзя их голосов различить. Право самоубийц — выбор — тонуть или висеть, или лететь. Боги простят всех заблудших овец. Скорый конец, чувствуя, враг твой безмолвно кричит сквозь стекло и бетон. Он тоже прощен.

На кострах несбывшихся надежд полыхает любовь. Поленницей дров воспоминания томные рядом лежат. Их порождать больше не в силах ни сердце, ни мозг. Соблюдающих пост в память о долгих и праведных снах, добрые люди обяжут к счастью и свету идти в кандалах на руках и ногах. С молитвой.

кострах несбывшихся надежд, дымным столбом, золой углем, вера взмывает ввысь к облакам, досаждая богам. Боги устали, им хочется спать. Надо понять чувство великой, всеобщей и жгучей вины. Надо познать право и силу, бегущей на берег холодной, бурлящей волны. И все спасены.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант».

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело, такое дело. Карьера на карьере между землей и небом.

чтоб как можно больше судеб сломать и изуродовать. Имеются особые лагеря для жен изменников, родины, детей врагов народа, начиная с 12 лет. Мы также посылаем в лагеря ушедшим след. Там им светит от 3 до 25. Так тысячи детей умирали, рождались заперти. Более 50 детских колоний, более 90 домов младенцев. Скажут спасибо, товарищи,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм. Город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали. Поехали.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системных. Сегодня четверг, а значит, очередная программа «Без воды» сегодня в эфире неформатного радио. Итак, с вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Ну и сделали мы такое новшество. WhatsApp подключили. +7 902 75 00 59. Вот, кому удобнее там, стучитесь туда. Ну и здравствуйте, Костик.
1: Да, всем привет, дорогие наши друзья, дорогие слушатели неформатного радио. Наконец-то пришел этот замечательный четверг, 23 ноября. Почему наконец-то? Потому что в гостях у нас группа «Бедуины» славного города Нижний Новгород, с которой мы должны были встретиться, ну, вернее, хотели встретиться, наверное, как месяц назад, но по тем или иным причинам у нас это не получилось. Но зато получилось сегодня, это здорово, потому что в преддверии первого месяца зимы, в преддверии новогоднего месяца зимы, очень приятно услышать такую группу, которую я обычно, такие группы, как «Бедуин», отмечаю, когда ищу что-то интересное для «Без воды», отмечаю восклицательным знаком. Вот в моем случае с «Бедуином» их было целых два, поэтому первым, кому я звонил, им. Ну, еще раз говорю, получилось, и слава тебе, Господи. Ребята, всем привет, очень рад вас слышать.
2: Привет, привет всем радиослушателям неформатного радио от группы «Бедуин».
0: Ну и сразу вопрос, Нижний Новгород, к вам зима пришел?
3: Сегодня с утра как раз.
0: Сегодня только? Только сегодня. Это долго до вас зима шел. У нас уже -6, прям снег не тает, здорово. Грязь промыл.
2: Нет, у нас сколько?
0: Все, я потерялся. Костик, давай пытай уже, пытай, ребят.
1: С большим удовольствием. Ну, во-первых, ребят, давайте представляйте свой коллектив дружный, кто на чем играет и когда, собственно говоря, «Бедуин» тронулся в путь.
2: Так, «Бедуин» тронулся в путь, это 6 лет назад, в 2011 году было, как раз будем отмечать мы 6-летие в декабре. Сейчас у нас присутствуют здесь гитарист «Ритм» Романюк Алексей, барабанщик Гуров Владимир, Столяров Владимир, бас-гитарист, и я, Пономарев Владимир, как сказать, основатель «Бедуина» и, в общем-то,
3: главный «Бедуин».
0: Главный «Бедуин», да. Основной маджахет группы.
2: Именно так. А и один у нас отсутствует по причине... Он играет еще в одной группе и к тому же преподает в прошколе гитару, и поэтому его сейчас с нами нет.
1: Тоже Владимир?
2: Нет, это Макс Захаров. Играет в группе, так получилось еще.
0: Так получилось, что он играет в группе, так получилось.
2: Нет, это так группа называется.
0: Мы не оттягиваем. Сразу же на один вопрос мы ответили, типовой. Вот, ну да ладно, все, Костик, я не влезаю, не отвлекаю, давай доставай свой талмуд. Вот, и начинай пытку. Пытку там, совестью.
1: Что там талмуд, если я вопрос уже выколол на груди, теперь оттягиваю кожу и задаю вопрос. Ребят, почему... Стандартный вопрос. Почему «Бедуин»?
2: Как-то я с похмелья смотрел передачу про бедуинов. Это единственные свободные люди на планете, как мне там сказали. Поэтому я позвонил как бы своему другу Сергею Пудову, который написал множество текстов вместе со мной. Ну, песен мы вместе с ним писали. И, в общем-то, мы решили сделать такую группу в 2011 году.
1: Состав менялся у вас с той поры, с которой вот с 2011 года?
2: Текучка у нас барабанщиками. Третий барабанщик уже у нас получается. И второй бас-гитарист.
1: То есть только
2: менялся.
1: Я думаю, сейчас все, кто слушает, участники других групп, вот, знаете, так же, как и я, покивали головой так безнадежно, услышав про барабанщика и про тяжелую жизнь вообще этих замечательных людей с палочками.
0: Которые время от времени просто собираются в косяк и улетают из всех групп одновременно. Просто раз и исчезли.
1: Ну да. Давай, не оттягивая котика за одно место, представим сразу же слушателям первый трек, после чего продолжим наше общение. Как он называется?
0: «Реки над городом». Что-нибудь скажете?
2: Песня посвящается Нижнему Новгороду именно.
3: Как раз
2: зиме.
3: Пришедшей зиме, да. В Нижний Новгород.
0: Вот, значит, сейчас будет все в тему. Кстати, если она новогодняя, значит, через неделю она зазвучит в новогоднем плейлисте. Поехали. Поехали.

0: И вот так вот быстро пролетели 15 секунд. Видимо, я 15 секунд говорил слово 15 секунд. А итак, друзья, здравствуйте. 21.07 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И сегодня в гостях у нас нижегородская группа «Бедуин». Ребят, тут вот мне Ваську поспел вопрос. Леха спрашивает из Сыктывкара. Говорит, вот если охарактеризовать вашу группу двумя предложениями. Ну, я так понял, творчество вашей группы. Как это можно? Можете ли вы? Вот.
1: Сейчас скажу. В смысле, название и стиль, что ли, получается, надо?
0: Ну, я вот зачитал, как есть, вот честно. Ну, я так понял все, что вы делаете в двух предложениях.
1: В двух предложениях это получается классический русский брутальный постпанк с элементами, наверное, гранжа и серфа.
0: Так, ну это одно предложение. Ну, все зависит от того, как расставить знак препинания.
1: Классическое собрание единомышленников, свободных людей.
0: Свободные люди часто ругаются.
1: Неких таких анархистов, неких таких, может быть, противосистемщиков, что вы можете услышать в наших текстах. Вовка у нас, вон, у нас есть песня «Биполярные расстройства». Вот при его светлой фазе мне очень нравится, как он, может быть, пропагандирует такое учение Адвайту, а при темной фазе, наверное, наоборот, какая-то жесткая социальная неприязнь вообще получается у него.
2: Мне внук только что звонил.
1: Вот сам попробуй охарактеризовать двумя словами. Да, что он, такое он
0: бедуин? Да. Что такое бедуин, да, в двух словах?
2: Не знаю, бедуин это...
0: Про группу единомышленников мы уже слышали.
2: Да это я понимаю.
0: Давай так, вот какую засолку огурцов предпочитает группа?
2: Такое нештампованное, я думаю, тяжело сказать, в общем-то. Я просто не знаю, но бедуин это то, чем мне нравится заниматься, вот, наверное. Но это я свое личное мнение высказываю. И, в принципе, писать то, что мне хочу, я хочу, и ту музыку, которую хочу. Вот. Как сказать, я знаю, что такое рок-н-ролл, знаю, как делать его, и я его делаю. Вернее, мы его делаем. Вот. А больше-то, в принципе, что такое бедуин для меня? Ну, наверное, все этим сказано, я не знаю.
3: Ладно. Володь, а вот название группы «Бедуин» каким-то образом пересекается с твоим родом деятельности в основное время от музыки?
2: Ну, в принципе, если брать, да, дальнобой, в общем-то, этот, чем я занимаюсь, в общем-то, как бы грузовыми перевозками на фуре. Может быть так, потому что многие песни написаны были там именно в дороге, на трассе, в кабине.
0: Слушай,
2: да,
0: а у меня...
2: Я с тобой возил гитару, записывал там песни и, ну, как это называется, рыбы. И после эти рыбы превращались в песни, в общем-то.
0: У меня я прям сразу вопрос. Костик, извини, вот пока помню. Дальнобойщик. Вот знаешь, есть мода такая, ребята там пишут, Леха, бродяга. У тебя на кабине фуры написано «Бедуин»?
2: Нет, всегда хотел это сделать. Ну, что-то никак руки до этого не
0: доходили. Что тебя сдерживает-то все, ё-моё, давно уже пора. Тем нет, более, по всей России ездишь.
2: Делать, понимаешь, что я делал? Наклеечку. И я вот. Потом думаю, надо кабину сначала покрасить. А и вот все как-то никак не уделал.
0: Кабину замотай вот как на фотографии вот этим бедуинским шарфом. Повесь надпись «Бедуин» и ссылочку на вашу группу. Реклама по всей России будет кататься. Что ж ты, ну, так, да, прошляпил-то?
2: Нет, сейчас... Сейчас, в принципе, и так многие встречают, и по рации кричат, моргают мне, я, как бы узнают, кто бывает, видимо, ВКонтакте у нас в группе и так далее. То есть какая-то небольшая узнаваемость есть.
3: Я почему-то воспринимал, во-первых, ваш логотип таким образом, то, что бедуин вот в круге, я так и воспринимал, что это колесо, и вы в дороге, то есть катаетесь.
2: Да, именно, в принципе, так, наверное, с этого началось.
1: А там очень важно, что внутри этой фуражки еще и нет головы.
3: А, понятно.
0: Но этого то не видно за словом «бедуин», поэтому...
3: Мы просто думали, что там негр, поэтому мы ничего, не вопрос не стали задать.
0: Очень черный негр на очень черном фоне.
3: Ладно, возвращаясь к вашему творчеству. Вот, ребят, как вы думаете, ваше творчество — это труд, большой труд, либо же вам все дается легко?
2: Да мне просто кажется, в кайф вообще. Я не скажу, что какой-то большой труд, что мы что-то выморачиваем. А достаточно сказать, как мы песни записываем. Я приношу просто рыбу, и мы тратим на это, ну, часа 3, наверное, 4, и как бы песни готовы. Особо не заморачиваемся, поэтому у нас как бы очень много записанного материала. Вот. И еще больше не записанного. А хочется его просто побыстрее сделать и дальше продолжать.
3: А кто чем занимается в миру? Кто профессиональный музыкант, кто занимается? Ну, про тебя, Володь, мы знаем, что ты дальнобойщик работаешь. Остальные ребята?
2: Ну, в общем-то, я у нас профессиональных-то, наверное.
1: Профессиональный только у нас соло-гитарист Захар.
2: Да, если только Макс Захаров. Он, ну, он, в принципе, у него еще есть, он работает. Но так, в принципе, он преподает в школе рок у нас гитару. И, в общем-то, вот играет в трех группах, в общем-то, он играет.
0: А бывает... И
2: партии-то в основном пишет он, все гитарные, которые мы записываем.
0: Бывает, когда вот такие накладки, что бедуин должен играть, и какая-то одна из этих трех групп, что тогда происходит?
1: По очереди.
4: Играет не... бедуин. В любом смысле играет бедуин в полном составе.
2: Ну, не, я не знаю, таких накладок что-то как-то не случалось, мы как-то все согласовываем все это в основном. Вот. Так что это. Ну, это играли просто... и на одной сцене, так что мы отыгрывали, потом выходили они играть, и гитарист у них не менялся.
0: Это вам так. Просто повезло, могу честно сказать.
2: Не, ну таких накладок нет. Мы немного выступаем, в общем-то. Так что у нас традиционный концерт в декабре, посвященный дню рождения. А так-то вот особо больших выступлений у нас нет.
0: Вот давай рассказывай, где, когда, во сколько.
3: Да и вообще, как у вас обстоят дела в Нижнем Новгороде с площадками?
2: Площадки, в общем-то, я не знаю, есть, но маловатые. В общем, маловатые. И, в принципе, Нижний Новгород, он по всей этой рок-культуре, мне кажется, по сравнению с Пермью или там Питером, он где-то очень низко находится. Вот. То есть на концерты очень, мне кажется, народ мало идет. Ну, послушать.
0: Я тебе могу сказать, мне сегодня попалась на глаза видюха. В Питере был какой-то фестиваль. Группа «Пилот» и человек 15-20 в зале. И это Питер. Так что, я думаю, это повсеместно сейчас такая беда. Люди перестали ходить на концерты. Они сидят просто на жопе ровно.
2: И включают интернет.
0: И да, и втыкаются. Причем даже вот смотрите, сейчас я к чему эту тему завел-то. Где лентяи слушатели? Давайте вопросы группе. Просто вот ради интереса сейчас обновлю страничку. 16 330 человек онлайн. И никто не пишет. Вот, ну, ой, Леха Сыктывкара, извини, извини, вот Леха у нас был самый первый сегодня, из самого далека. Так что, как бы эта тенденция, я так подозреваю, везде, не только в Нижнем Новгороде.
3: Захар, ты понял, теперь никто не отмажется, если сигнал дошел до Лехи и Сыктывкара.
0: Да, из Сыктывкара. Слушай, а что мы с тобой оба не можем выговорить этот город?
3: Отлынивать, да?
0: Что мы с тобой оба не можем выговорить этот город? Там, видимо, надо ехать туда.
3: Конечно. Конечно, там не пускают, пока не выговоришь в этот город. Там на границе сразу стоит логопед, и если ты не выговорил, то все, родной, разворачивайся обратно, трендуй. В продолжение разговора, ребят, вопрос такой. А существует ли группа «Бедуин» в формате «Квартирника»?
2: Ой, пока что нет, но играли типа такой акустики какой-то небольшой. Ну, в принципе, я думаю, ну мы планируем это дело сделать.
0: О. Ну, а нравится, а квартирники... как звучит «Бедуин» в акустике, или не нравится? Или смешано?
2: «Бедуин» в акустике, я даже как-то...
1: Отлично, отлично, отлично, отлично звучит. Вова скромничает просто. Здорово все звучит, и мы вот с бас-гитаристом все разговариваем о том, что пора Вову как, ну, уговаривать на развитие. Вот,
3: да, а вот. знаете, как нужно уговорить человека? Я вам обязательно рекомендую. Пока его не будет, пока он в рейсе, вы и соберитесь. Возьмите любую из песен и сделайте ее в другом стиле. А по приезду предложите сыграть ее в более спокойном стиле, когда она будет, как она будет звучать в акустике. Поверьте мне, человек, который услышит, самому ему долго он это не воспринимать не будет, но когда он услышит, это уже готовый вариант, ему будет, я думаю, приятно, Володя, все это попробовать. Хотя бы попробовать начать, а там уже. Главное изменить стиль. Отлично. Мы так несколько песен своих исковеркаем.
1: Обязательно так и сделаем. Мы уже тут запаслись всякими маридангами, на самом-то деле, и маракасиками. Потихоньку сделаем.
0: А треугольник?
2: А у нас он всегда висит. Никак,
0: да. Обязательно нужен. На каждом акустическом концерте обязательно нужен треугольник.
3: Вот. Я прям вижу, как Владимир сидит. О, отлично.
0: Они, Владимир, кстати, сидят на репо-базе. Я открою всем тайну. Ребята сейчас сидят на репетиционной базе.
3: Вот. Я прям вижу, говорю, Захар, как сейчас за Владимиром кто-то пытается на него накинуть пончо. Сейчас мы тебя, говорит, нарядим. Ладно, какая...
1: Шел. Кстати, готовим мы мексиканский альбом.
3: Вот, ну видите, как все звезды сошли.
0: Ты знал, Костик, ты знал. Тысяча лет следующий трек у нас. Что-нибудь скажете про него?
2: А как зовется-то?
0: Тысяча лет.
2: А песню я не знаю, здесь особо рассказывать про песню нечего. Я вообще не люблю, когда что-то про песню...
1: Песня про любовь.
0: Про любовь. Ну и...
2: Да, песня о любви.
0: Не, у нас просто Костик любит спрашивать, о чем эта песня? Ну, надо, соответственно, сказать, о тысячи лет.
2: Вот. Да, вот именно. Нет, о тысячу лет о любви, что даже тысячу лет не стоит одной секунды любви.
0: Ставим, слушаем, поехали.

0: А, итак, друзья, я понял. Я понял, в чем косяк. Я вот сейчас сидел, смотрел на таймер, как бежит время. 21:23 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас было. 1.5 минуты, потом вдруг резко бабах, 2 секунды, и все, и трек закончился. Это что-то как-то у вас, видимо, они пережаты, интересно. Это я на ту тему, что я переживал, что я 15 секунд говорил, что осталось 15 секунд. А, итак, друзья, с вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Сегодня в гостях у нас группа «Бедуин», Нижний Новгород. Наша Аська, 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки «Неформатная», Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и кто пользуется WhatsApp'ом, 902-75-30-59. Можете стукаться туда. И вот пришло сообщение Ваську. То ли Лямин, то ли Ляйпциг, все время забываю, в каком городе. Спрашивает, вот принципиально ли вот такое качество записи звука? То есть это умышленно или это у вас так получается?
1: Ну да.
0: Ну да, получается, или ну да, умышленно?
2: Умышленно, умышленно.
1: Умышленно получается у нас это все.
0: То есть
1: это
0: вот
1: принципиально.
0: Не вылизываете, не любите вы вылизывать треки, да?
1: Так а мы поэтому и называемся, как я говорил выше, панк-рок с элементами гранжа. Еще и постпанк. Как нам постпанк без этого звучания?
0: Ты сейчас вот столько слов для меня незнакомых сказал. Я, как человек, который 12 лет на радио...
1: В общем, подтверждаю, это все специально так.
3: Открываем словарь далее.
4: Постпанк. Мы вылизываем просто, я не знаю... Во-первых, нам это не удается, наверное, вылизывать. Хотя, конечно, можно сидеть над одной композицией там, я не знаю, и неделю ее вылизывать и так далее. Но, как правило, как практика показывает, лучше у нас не получается. Просто, наверное. Вот.
3: Короче, нет смысла мучить язык. Гораздо проще остановиться на том, что вы сделали, и всем им хорошо.
4: Да.
3: Все правильно, нечего разбирать. Я слушаю в альтернативном проигрывателе мелодию, и все больше и больше мне нравится ваше творчество, которое я себе... Оно у меня уже в плейлисте добавлено. Я думаю, остальные песни себе тоже добавлю, которые вы скинули. И вот все-таки, я не знаю, прав или нет, то ли вы настолько единомышленники, то ли настолько большое влияние, Володь, твое на целый коллектив, но все-таки настолько вот чувствуется шуршание колеса, серьезно, по асфальту. Вот в каждой песне. Это мне, знаешь, невольно ностальгировало, когда я сел за компьютер когда-то в далеком 98-м году играть в игру «Дальнобойщик». Вот, и вот на фоне, когда звучат такие мелодии, когда мчишься по трассе, то дождь, то снег, то грязь, то солнце, вот это все очень здорово, прямо вот сердце наполняет. Это из тебя все исходит, либо же вы действительно уже единомышленник, который за долгое время сработались и мыслите одинаково?
4: Ну, я не знаю, насчет себя, я думаю, что ребята должны сказать, из меня это выходит или нет. Ну, вроде бы сейчас вот как коллектив сформировался, и как бы понимаем друг друга, что мы хотим и что у нас получается. Вот. Поэтому не могу сказать. Ну, может быть, да, из меня что-то тут идет. В принципе, как родоначальником, в общем-то, был я, и чему-то толкал, и подталкивал коллектив.
3: Вот. Как ты тонко подметил, я не буду говорить, пускай скажут, ребята, ну, наверное, и пошло. Давайте, ребята, говорить.
4: Давайте, ребята.
0: Пока, скажите. Да, пока он вам разрешил. Начинайте его тыкать.
1: Ну, конечно, получается единомышленник. Вы только послушайте его тексты. Это он меня сейчас...
0: Я понимаю, что он с монтажкой сейчас сидит.
3: Листочку читаешь, да?
0: Он сидит с монтажкой сейчас, замахнулся, я понимаю.
3: Читает, я говорю, здесь запятая, куда
1: ты? Я хотел сказать, что как только он приносит новую песню, как только текст озвучен, как только этот текст понят, сразу как-то переходишь на его сторону, как-то сразу понимаешь, что он душой хотел сказать, и сразу как-то вливаешься, и это все душой тоже делаешь музыку из этого.
4: Не, ну я хочу еще сказать, тексты вообще-то... Половина текстов написана на слова Сергея Пудова, моего друга и одноклассника давнего. И одной питерской поэтессы Хейти есть такая, Екатерина Веретенникова. Вот. Мы с ней тоже очень сотрудничаем, мне нравятся ее стихи, она, в общем-то, прекрасная поэтесса.
0: Слушай, ну а да. Вот исходя из такого романтичного предпосыла, который Костик задал тут, шуршание колеса, там, блеск светофоров. А бывает так, чтобы колодки заклинили, то есть вот какая-то в группе раскоряка, и не можете договориться, как это играть, как это петь, и начинается один на себя одеяло тянет, другой на себя. Кто вот в таких ситуациях является человеком, который топором узел рубит?
2: В данный момент я, как новый барабанщик, я в лес тут встрял, потому что мне, я вот пришел совсем недавно, и мне очень, правда, тяжело. Вот, потому что и вникать, и все остальное. И иногда получается, что я прям в ногу останавливаюсь, говорю, ребят, я вообще не понимаю, давайте снова думать, слушать.
3: Ты просто единственный человек, который не отдал Владимиру паспорт на первой репетиции.
2: Так я, нет, наоборот, дело в том, что как только пришел, сразу у меня его забрали и посадили за установку.
3: С криком «Бедуин ты или нет», да?
1: Вовка теперь и живет у нас здесь на точке.
2: Ну да, теперь еще.
3: Вот он, от группы «Бедуин» совет всем группам. Дорогие ребята, чтобы ваши барабанщики
0: никуда не улетали косяком.
3: Да, никуда не улетали косяком. Там где-то на стульчике суперклей, отнимайте паспорт и скажи, пока не отыграем сотый концерт, фигушки тебе. Кстати, по поводу концертов. Часто ли есть возможность, или вообще бывает ли возможность выезжать за пределы Нижнего Новгорода?
4: Ну, за 6 лет, если сказать, мы выезжали, ой, дай бог памяти, то в Москве мы сразу в Петербург 2 раза ездили, вот, а так, за 6 лет вот выездные только, наверное, были, вот у нас 3 раза выезжали,
3: больше, а наверное. Что мешает, много работы, либо же отсутствие того человека, который занимается вашим творчеством?
4: И то, и другое, наверное. Нет, ну сейчас работы поменьше стало, я потому что раньше-то уезжал на неделю, меня, возможно, не было. Там очень часто репетиций не было. Сейчас работа поменьше стала. И, конечно, нет человека, который занимался творчеством.
3: Ну, вы пробейте, никто не поленитесь. Лично я точно могу вам сказать, что существует даже ВКонтакте группа «Организация концертов» называется. И там группы скидывают свои информации, пересекаются и приглашают организаторов различных групп. Тем более...
1: Я туда добавился.
3: Вот, да, тем более, что материал у вас хороший, рабочий и огромный, я думаю, уверен, что огромное количество клубов просто-напросто вас, ну, не слышали, и поэтому мало рекламы, поэтому вы просто-напросто для них пока что недоступны. Кстати, рекомендую настоятельно от своего имени вам звякнуть, поговорить с Боливар-баром, очень замечательное байкерское заведение, и отношения, и... атмосфера просто все супер. Это я вам говорю, как человек, который там был несколько раз, выступали с группой.
2: В каком городе-то?
3: Москва. Замечательное заведение, замечательная атмосфера. Ладно, в продолжении. Это как будет возможность, обязательно звякнуть и поговорить. В дальнейшем какие-то есть у вас в планах изменения, что-то добавить, что-то улучшить? Есть ли сейчас какие-то недоработки, которые хотелось бы в более высокий ранг возвести?
4: Ну, не знаю, в основном уже было сказано, акустику хотим сделать. И, в общем-то, я думаю, что запись у себя на точке отладить, чтобы записываться уже здесь как бы самостоятельно. Вот, а не где-то в других местах.
2: Ну да, над звучанием немножко поработать, чтобы более, как сказать, благозвучно, чтобы звучать для того, чтобы можно было... Ну, для того, чтобы начать выступать уже, чтобы люди хотя бы могли приглашать.
4: Потому что выступать иногда... мы сейчас уже.
2: Нет, ну имеется в виду почаще хотя бы, потому что иногда мне кажется, что многие пугаются просто этого звучания и, скорее всего, отказываются приглашать. Вот почему-то мне так кажется. Потому что предпочтение отдается, согласитесь, да, группам, которые звучат более профессионально, на дорогих студиях записаны, где все вылизано и все остальное. Вот нам хотя бы на шажочек приблизиться к более такому звучанию. Возможно, что-то изменится.
4: Ну, не знаю, как демо-запись, я думаю, в принципе, ничего. Ну, в принципе, есть цель записать хотя бы первую пластинку, как бы сделать. Вот, было бы замечательно.
3: Ну, здорово. У меня есть еще один вопрос, но я его задам уже после того, как мы послушаем трек. Как говорится, хорошо поговорить, это здорово, но лучше еще что-нибудь и послушать. Какая у нас композиция звучит?
0: Завтра.
3: Че завтра? Какая композиция?
0: Завтра. Все будет завтра. Все завтра.
4: Как это называется? Завтра.
0: Завтра послушаем песню «Завтра» от группы «Бедуин». Вот, ну и поехали.

0: А таймеру можно не верить. Вот, вот оно и свершилось. А итак, друзья, 21.36 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. С вами программа «Без воды». И в гостях у нас сегодня группа «Бедуин» из Нижнего Новгорода. Еще раз расскажу, как с нами связаться. У нас есть Аська 96.4.7.5. Есть Mail-агент, неформатная Mail.ru. Кому удобно, WhatsApp 902-75-3059. Ну и кому проще общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот
1: Зухер, меня... знаешь, что я подумал? WhatsApp
0: я пришел...
1: подумал, что да. все, что ты сейчас говоришь, нужно сделать в стиле объявления на вокзале. Да, после чего повторяю.
0: Повторяю, да. У меня периодически возникает мысль записать это как джингл, но я потом понимаю, что нет. Так у меня хоть... маленечко мозг срабатывает. Ладно, читаю. Вот пришел в WhatsApp вопрос группе из Ростова-на-Дону. Настюха, приветище, пишет, вот мой город мечта, Нижний Новгород. Расскажите, патриоты ли вы или все-таки бедуины? И второй вопрос, происходит ли посвящение в бедуины? И чьи слова у завтра? Вот.
2: Так, начнем с конца тогда. Слова его завтра мои, но припев я взял моего приятеля. Это был такой нижегородский поэт Илья Куртинин, Нос. Ну, в принципе, известный в свое время был. И, в общем-то, наверное, сейчас кто-то его творчество читает. Он писал еще, кстати, для групп «Новый ворот», тоже нижегородская группа. Но вот уже его нет с нами. И, в общем-то... остались кое-какие стихи, и, в общем-то, здесь я использовал его стихотворение. Вот, это в припеве. А так, куплеты мои я написал. Дальше посвящения в бедуин как такового нету, я, наверное, думаю. В общем-то, не было у нас таких посвящений.
0: Не, ну подожди, а как в армии за 40 секунд замотать голову этой тряпкой?
1: Нет, Володя просто по традиции
2: переживает. Надо подумать, вопрос интересный, конечно.
1: Почему? Конечно, он нового музыканта Володя переезжает в фуры. Кто выдержал, тот был.
2: Тогда бы музыкантов не было, если бы переезжали.
0: Ну и про патриотизм вот вопрос. Патриоты ли вы или все-таки бедуины?
2: Ой, даже не знаю. Нет, город люблю я свой. Я лично я могу за себя отвечать. Город свой люблю. Вот. Мне кажется, в принципе, я как-то один раз обратил внимание, что еду я когда в другие города, смотрю на них и думаю, какая красота. А как-то на свой город внимания особо не обращал. А в общем-то, если приглядеться, что очень красивый город. И, наверное, все-таки я думаю, что... я такой патриотичный бедуин. Вот, может быть, так.
0: Ну, это, кстати, да, вот у меня тоже частенько случается, тоже частенько по стране колесю. Вот у меня Нижний Новгород, Орел мне очень нравится. И есть такой городишко Мценск. Он очень такой страшный, но красиво страшный. Я не знаю, ну, наверняка проезжал раньше мимо него.
2: Нет, конечно, проезжал. В общем-то, наверное, я был во многих городах России, но не во всех. Тут, а в основном это базы какие-то и все. В общем-то, вот так. Ну, когда едешь по городу, да. А так-то, в общем-то, ну, не знаю. Мне, конечно, Питер очень нравится. Потом Белгород нравится. Сейчас вот даже не вспомнить, какие вот мне города-то.
3: Так это же девчонка спрашивает.
2: Да?
4: Она, в общем, хочет, патриоты бедуины.
3: Хочет в
2: Нижний. Нижний хорош, в общем.
3: Добавляйтесь этой милой барышне, говорим, в группу, связывайтесь с нами, когда приедете в Нижний, мы все здесь покажем.
4: И посвятим куда надо.
3: И посвятим.
0: Вот спрашивают, посещали ли Сибирь? Да я думаю, посещали, конечно, потому что дальнобойщик — это такой человек подневольный.
4: С гитарист оттуда.
2: Вот. Откуда? Макс, из Сибири. Из Сибири, ну нет, Макс из Барнаула.

0: Ну, при Сибирь,
1: ну,
0: конечно.
1: Сибирь, ё-моё, ну что вы тоже.
0: То есть ты не зря ездил в Барнаул?
1: Барабанщика уже пристегнул наручниками, да, к установке, и гитариста оттуда привез.
0: На магнитик привезли барабанщик.
2: Нет, гитариста.
0: А, гитарист, виноват, пардон.
3: Барабанщик из Мурманска.
0: Еще лучше. Еще так. Я что хотел спросить перед той песней, которая замечательно называется «Завтра». У вас, ребята, именно, смотрите, я точно знаю, что у вас в Нижнем Новгороде есть замечательное сообщество байкеров, мотоклуб, вернее, на русский мотоциклист.
2: Ой, вот. Я не знаю, нет, у нас, по-моему, не русский мотоциклист, у нас вольные птицы, по-моему, называется сообщество.
0: Ну, русский, точно знаю, что есть и русский мотоциклист, тем не менее, ладно. Вы каким-то образом связывались с байкерскими клубами, чтобы организовать вечеринку? Потому что у вас музыка вот прямо на веет то, чтобы сесть на байк, рвануть куда-нибудь в бесконечность.
2: Ну, не знаю, вот если только у байкеров мы выступали, это было в Питере, по-моему. Да, в Питере. А так, в Нижнем Новгороде, нет, в принципе, мы не связывались ничего. Хотя это в какие-то группы, фестивали там. Берег Маугли забрасывали свои композиции, но вроде не приглашали. Я не знаю вообще, как там они с отбором все это делают. То есть не знаю.
0: Я тебе скажу, как это происходит с отбором. Туда нужно кидать постоянно. Неважно, отобрали, не отобрали, стучись без конца, кидай все время. Кидайте там по возможности хоть по несколько раз одно и то же. Когда-нибудь это все равно попадется на глаза, и люди обратят внимание. Либо на это не обращали внимания, потому что были забиты головы. Это я тебе как человек говорю, который сам периодически отбирает. Дала мне волю судьба отбирать коллективы различные, но тем не менее, что-то прям... Ну, я просто такой человек, что, во-первых, я слушаю не одну композицию, я стараюсь послушать как можно больше, потому что одна композиция мне может понравиться, вторая окажется и действительно общим творчеством, которое мне вообще не близко, и я, ну, не особо небольшой любитель там какой-то творчества. Вот, и здесь кидайте как можно чаще, кидайте как можно больше, и обязательно услышит человек. Тем более, что, знаешь, самая большая проблема в различных барах, в различных, ну, там, не знаю, каких... вечеринках, там, кафе, рестораны, самая большая проблема это то, что очень часто меняются арт-директора. И, соответственно, тот арт-директор, который, может быть, и видел ваше творчество, мог успеть смениться за это время, и на его место пришел другой, который о вас уже знать ничего не знает, поскольку все старое удалено. Это традиция. Так что кидайте, и поверьте, вас обязательно заметят. Ну, по крайней мере, я не знаю, Захар, по-моему, у нас все, кто были уже после нашей передачи, куда-то сразу ломились и попадали, насколько я знаю.
1: Ну, как правило, да. Как правило, ну, да. Вот... Бедуинам вот привет из Новосиба передают.
4: Дорогие байкеры всея Руси, зовите нас, поиграемся.
0: Это как же?
4: Кто привет передает?
1: Из Новосиба вам Настюха передает привет.
2: Ей взаимно.
0: Вот давай, слушай, давай мы сейчас нарушим эту цепочку песен по порядку. Какая там есть песня такая, направленная вот благодарность слушателям? Что более направлено на то, чтобы...
1: Биполярное расстройство.
4: Да. Для девушки милой, наверное, песня... Конечно, она «Одиночество». Ну, такой медлячок красивый.
0: Вот, давай мы вот немножко разрушим последовательность.
2: «Одиночество» именно... Да, наверное, может быть, для девушек это...
3: Немножко лирик.
0: Да. Вот, специально для Новосибирска, сейчас... звучит следующая композиция, после чего мы поговорим, еще пообщаемся обязательно со всеми слушателями Неформатного радио и, конечно же, группой «Бедуин».
1: Поехали.

0: Ты смотри, прям вот песня, таймер не сбился. Хоть один трек отзвучал как положено. А итак, друзья, 21.49 на наших зеленых системных. Посыпались вопросы. Вот смотрите, спели ласковую песню, и сразу девчонки все проснулись. Несмотря на то, что время 10 часов. Вот от Антонины пришел вопрос. Вопрос к группе Бедуин. Как рождается текст песен? Что служит вдохновением?
1: Ой, парни, как бы сказать-то? Не могу сказать, просто еду вот на машине, и что-то в башке вертится, мелодия появляется, к ней уже практически текст как-то складывается. И когда стоишь на загрузке, и все это уже обыгрываешь на гитаре, вот и все, то привозишь это все сюда, в нижний, и записываем. Вот, наверное, так. Такого нет, что поехал, как ёбнул по башке, встал и сразу начал писать. Такого пока не было. Хотя нет, бывало.
0: Бывает?
1: Бывает такое. Едешь, чтобы не потерять мелодию, быстренько где-то останавливаешься и записываешь.
0: То есть у тебя бывает стадия бешеного поэта, когда выхватываешь туалетную бумагу, начинаешь на ней писать кровью из ногтя там.
1: Да, именно так.
0: Так, из Ростова-на-Дону привет от Марго. Пишет вот, ребята, очень приятная музыка у вас и кричать. Не понял, ребята, очень приятная музыка у вас и кричать. Я не понял смысл этой фразы. Так, слава богу, мне лично сейчас не хочется. А, вот, все, понял. И кричать, слава богу, мне лично сейчас не хочется. Но вот погромче сделать захотелось. Спасибо, Марго. Во. Ну, да. Хвалебная такая к вам.
2: Спасибо.
0: Прилетела Миссага. Так, у меня тут все нахрен закрылось. Глюкнул браузер.
3: Костик? Пока открываешь, я...
0: Да, давай.
3: Вообще-то страшно, конечно, фразу сказал. Вот это при вдохновении нахнул, взял, достал туалетную бумагу, давай на ней писать кровью.
0: Это я ему сейчас тему для песни подкинул.
3: Я говорю, смотря где ты в этот момент. Если ты в кустиках, и тут вдохновение тебе нахнуло. Вообще, я боюсь, песню увидят многие. Многие жители леса. Ладно, не отрываясь от темы. Сколько, как вы сами думаете, примерно нужно времени для того, чтобы, ну, лично вашему коллективу, чтобы выстрелить? Вот по-настоящему выстрелить, когда будет действительно такой грамотный очень, вот прям шедевр, а не материал. Ну, я упрощу вопрос, чтобы он был более спокойный и адекватный. Как вы думаете, через какое время приблизительно ваша группа стрельнет?
1: 2 года.
0: Так, прям конкретно так ответил. 2 года, то есть...
4: Он мой месяц сначала посчитал.
5: Подождите, я достану календарь.
0: У него там галочка стоит «Стрельнуть». Стрельнуть через 2 года. Да.
3: 11.00 подвиг, да?
1: Да, именно так.
3: Сейчас, есть ли желание, я про что именно вот до этого вопрос задавал, есть ли желание добавить какой-либо новый инструмент, либо же вы находитесь вот в зоне комфорта, который нарушать себе совершенно не собирается?
0: Я перефразирую вопрос, какого музыканта вместе с инструментом привезешь в очередной раз в фуре в Нижний Новгород? Так.
3: И привезешь ли?
1: Не, в принципе, я вот по себе чувствую себя комфортно. Парни говорят, в принципе... Я, в принципе, не против, чтобы появился у нас клавишник.
4: Либо сэмплер какой-то.
5: Он появится. Он обязательно
4: современное что-то, чтобы получилось.
1: Вот. Ну, наверное, скорее всего, клавиши пойдут, будут.
0: О, смотрите, вопрос. Вопрос от Олега. Коллега-дальнобойщик. Так, я попробую правильно прочитать. Так с гитарой в дороге и катаешься, и приходилось ли на загрузках концерты давать? Удачи шершавенькой. Вот.
1: Ну, в принципе-то с гитарой катаюсь, концерты как таковые не давал. Но когда, ну, стояли, допустим, где-то на стоянках с ребятами, собирались покушать и так далее, выпивали, в общем-то, играли. Бывало, стояли и там по 4 дня на загрузку, искали загрузки. Поэтому выпивать приходилось и играли на гитаре, и все. В общем-то, показывал свои песни, многим нравилось.
0: А вот тур, нет такой мысли сделать? Тур на фуре.
4: Есть, есть.
1: Была такая мысль.
0: Тут же тебе и сцена, там что надо, только генератор поставить, да?
1: Да, да, в принципе, только генератор поставить, все остальное, в общем-то, есть.
4: Только вот. На стоянках вроде электричество же есть.
1: Ну, не на всех тебе дадут стоянку
5: электричество. Мы возьмем.
0: Нет, а так что, борт раскрыл, колонки борт раскрыл, колонки расставил, и на тебе. Бабахал.
1: Да, вполне. Вот
3: как раз... Играйте на фоне унитаза.
0: Загруженных.
1: Там это места не будет тогда. Есть только здесь на них.
3: Захар, давай у нас следующую песенку сразу озвучим. Я чувствую, людям подтягиваются, чувствую, людям очень нравится, и мы не будем их обламывать с отсутствием музыки. Какая у нас дальше песенка?
0: Дождливый день в раю. Дождливый
3: вот,
0: день.
3: Вот, кстати,
0: в раю.
3: Буквально позавчера очень было актуально насчет дождливого дня. Вот вчера буквально пришлось менять летнюю на зимнюю резину, потому что снегопад к нам пришел вчера.
0: Пишут.
4: Говорите дольше.
0: Пишут люди на тенте рекламку нарисовать и красить. Да, уже предлагал я в самом начале прям на лобовое стекло наклеить.
3: Так ты погоди, люди-то не написали, какую рекламку? Может быть, они свою предлагают уже за денежку.
0: Не, ну я так подозреваю бедуинов.
4: Надо предложить подписаться на наш паблик ВКонтакте, который бедуин нижний подчеркивание НН, находите нас.
0: Кинь в эфирный чат.
4: Сейчас найдем.
0: Да, вот. Вот, все, ладно, ставим, слушаем. Дождливый день в раю. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.59 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже ушел. А наша аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу Неформатное радио. Не забывайте подписываться. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Кстати, вот Вовка кинул ссылку на группу Бедуин. Ну и кому удобнее общаться в WhatsApp, 902-75-00-59. Наш WhatsApp-номер. WhatsApp-номер. Костик.
1: Я здесь, а?
0: Давай пытай ребят, что ли.
1: С большущим удовольствием.
0: С огромным. С огромным.
1: Да. С огромным.
0: Взял штопор и побежал.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Хотелось бы, ребята, узнать у вас такую вещь. Вот, занимаясь творчеством, самая главная мечта, какая у каждого из музыканта вне музыки?
2: Я?
0: Они мечту поделить не могут, она одна на всех, походу.
2: Миру во всем мире был, и не было войны никакой. Простая, обыденная мечта простого российского человека.
1: А приземленнее еще?
2: Поприземленнее.
0: Попроще, да. То ты прям как на конкурсе красоты.
2: Чтобы все мои родные и любимые были здоровы. И счастливы, чтобы все люди были на земле.
3: Опять. Бабочки в животе.
2: Это как это... В фильме «Курьер»-то все там что-то обсуждают, там, а я сапожки хочу, а он говорит, а я хочу, чтобы коммунизм на всей земле победил.
0: Слушай, ну а ты веришь в идею коммунизма?
2: Да.
0: Думаешь, когда-нибудь...
1: Мне она кажется утопичной, конечно, немного.
0: Думаешь, когда-нибудь будем мы жить хорошо, или все-таки конец света придет раньше? У вас вообще есть традиция встречать всей группы каждый конец света обещанный где-нибудь в кабаке?
3: Мы его устраиваем сами постоянно.
1: Не знаю, такой традиции нет у нас. Мы вот день рождения группы встречаем все вместе. И, в общем-то, каждый концерт.
2: Специально в декабре устраиваем в Нижнем Новгороде, в родном городе нам концерт. Где-нибудь в середине декабря приглашаем еще другие группы, побратимы. Вот, и такой сейшн небольшой устраиваем. Друг с дружкой играем на одной сцене.
0: Так, вот вам от Толика привет из Томска.
2: Привет.
0: Только сошел с поезда, дорожное настроение, благодаря вашей музыке, продолжается. Может быть, с ЖД-управлением свяжетесь и в вагоны бедуинов. В народ самая бредовая мечта группы, спрашивают, какая.
2: Как ласковый мой.
1: Самый бредовый.
2: Ну давай, Вовка.
1: Да я даже не знаю.
0: Ну давай, Вовка, генератор бреда в группе, да? Ну давай, говори.
2: Перед вами три Вовки сейчас.
1: Ну не знаю, моя, в общем-то, мечта, чтобы, в принципе, группу слушали и хотя бы собирался, чтобы зал хотя бы...
0: Ну это не бредово, это нормальная мечта любого музыканта, я считаю. Ой, стоять, Зорька, у меня тут запустился следующий трек. Стоять, вот, все. Говорим.
1: Хотелось бы, на самом деле, не знаю, бредовой мечты-то, в общем-то, у меня как таковой нету, наверное, никакой. Лишь бы, на самом деле, все было хорошо, и лишь бы не было войны. А так хотелось бы собирать хотя бы небольшой зал, ну, чтобы не оживали, а слушали тебя. Вот что хотелось.
0: Ну, это, наверное, вот как раз и из разряда фантастики. Сейчас...
1: Ну, вот именно, сейчас это из разряда фантастики, наверное.
4: Так, предложили продолжение разговора. Перед вами сейчас, говорят, три Вовки. Это подпись фотографии. Путин с Жириновским фотографируется на фоне мавзолея. Перед вами сейчас три Вовки. Смотрите, ребята, у нас время немного еще есть. По-моему, у нас два трека, да?
0: Нет, треков-то у нас тут дохерища. Ну, мы как бы выбрали, какой будет финальным.
4: Да, уже выбрали, который будет финальным. Замечательно. В преддверии того, что начинается декабрь, уже вот на следующей неделе придет зимушка-зима полноценно по календарному. Прошу от вас пожеланий всем, кто вот в преддверии Нового года, а может быть и на сам Новый год окажется рядом с вами, но уже через радиоволну, и возможно потом вы в записи поставите им как раз новогодний вечер.
1: Пожелания-то какие? Ну я не знаю.
4: Ну, желаю всем, во-первых, ни гвоздя, ни жезла. Вот. Счастливой дороги. Хорошего новогоднего настроения. Рядом близких, любимых людей.
1: Отлично, далее.
4: Далее, ну что еще?
1: Не, я имею в виду остальные, что пожелать.
4: А, остальные? Нет.
0: Еще два Вовки, еще два Вовки.
4: Еще два Вовки у нас. Давай, Володь.
5: Самого обыкновенного, хорошего настроения на весь декабрь, на всю зиму. Понятное дело, что не все у всех хорошо, но поэтому хочется, чтобы ну, как можно лучше было постепенно, но налаживалось. Вот. И к весне, чтобы у всех прям уже было прям вообще все супер. Глядишь, и мы выстрелим к тому времени.
0: Ну подожди, у тебя уже галочка стоит через 2 года.
5: Ну это у него 2 года. В моем календаре к весне должно быть уже все отлично.
1: Человек уже перезарядил, у него должно стрельнуть вот-вот.
5: Ну, да, примерно так.
1: Далее.
4: Далее, Володь.
5: Еще один Вовка у нас на подходе.
2: Все правильно.
5: Ой.
2: Как это тяжело. Это так тяжело.
1: Так начинается концерт Кадышевой. Давайте прямо уже.
2: Очень-очень хочется пожелать, чтобы все люди были счастливы.
0: Ты, походу, с этой волны не слезаешь вообще.
2: Ну, пожалуйста, перестаньте вы уже унывать. Хотя бы в этот теплый, уютный зимний вечер. Это я уже как будто под Новый год стою в телевизоре перед всеми. Это был трудный год. Но следующий год будет обязательно самым счастливым годом на свете.
4: Походу, ты стрельнешь через месяц.
0: Или в тебя стрельнет, слушай, тоже как вариант.
2: Вот так вот. Давайте следующий вопрос.
1: Да, следующий вопрос, собственно говоря, под занавес программы. Он у нас стандартен, он задается всем группам, кто у нас участвует в программе «Без воды». Он, наверное, стал уже у нас традиционным. Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь, дайте рекомендации, точнее будет правильно сказать, пионерам, которые только сегодня решили взяться за гитары, за барабанные палочки, за клавиши и за все остальное.
0: И за треугольник.
1: И за треугольник, да.
4: Если думать о том, что это может принести денег там или прочее, тогда этим не стоит заниматься. Нужно заниматься этим музыкой, если она тебе действительно нравится. Ну, это на мой взгляд. А если именно искать какую-то коммерческую составляющую, я думаю, что это неправильно, это не даст плодов. Вот. Хотя, конечно, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Ну, в принципе, занимайтесь, парни. Не знаю. И самое главное, это найти своего слушателя. Вот и все, что. Ведь нельзя всем нравиться.
0: Это ну, просто это невозможно.
1: Группа Бедуин, да, да. Группа Бедуин желает всем заниматься своим делом и не пытаться понравиться абсолютно всем. Ребята, занимайтесь тем, что вы любите, не надеясь на то, что вас сразу заметят и начнут платить бешеные деньги. Если деньги в вашей голове, сразу бросайте это дело к чертовой бабушке, потому что начинать нужно в первую очередь с любви к музыке и к творчеству. Правильно я перефразирую?
4: Именно так, кстати.
1: Все, абсолютно колбаса. И теперь у нас звучит какая композиция?
0: Финальная композиция вечера называется «Ягуар». Но после нее вы уже услышите или другого диджея, или автодиджея, тихо не будет. От себя хочу сказать, услышимся теперь во вторник в очередной программе «Неформатная бомбардировка». «Бомба Питер» прислали мне очередную дюжину треков, так что услышимся. Вот, к нам зима пришел, в Нижний зима пришел, в Воронеж зима пришел.
1: Так точно.
0: Вот, везде зима пришел. Ждем Новый год. У меня дома уже пахнет мандаринами. Не знаю, как у вас. Не болейте, любите друг друга. Всем пока.
4: Пока, парни, счастливо.
0: Костик, ты-то будешь говорить «до свидания» или что? Ты валик наш малярный.
1: Я с большим удовольствием говорю всем огромное спасибо, дорогим слушателям «Неформатного радио». Не забывайте заходить каждый четверг обязательно в 9 вечера на «Неформатное радио». Включайте приемники, потому что начнется программа «Без воды». И обязательно будет группа, которая вам понравится. Обязательно будет группа, с которой будет интересно провести.
0: Ты анонс не готов еще сделать?
1: В четверге, а?
0: Анонс еще не готов сделать?
4: Нет, анонс я не готов сделать, потому что я решил делать анонс непосредственно перед началом, за сутки до начала эфира. А сегодня у нас есть передача с бедуином, и эта передача будет... Когда, кстати, передача выйдет на просторы
0: интернета? Я думаю, завтра к вечеру уже появится, может, чуть пораньше, но в течение дня появится запись эфира. Обязательно будет ссылочка у нас в группе ВКонтакте. Ну и, собственно, кто не успел послушать, могут скачать или просто послушать. Ну и, соответственно, оставляйте комментарии, кому как что понравилось.
6: Ну, ребят, я от группы «Бедуин» хотел поблагодарить всех слушателей неформатного радио и пожелать им хорошего настроения и всех, в общем-то, с наступающим, если так можно сказать.
0: Да нужно сказать, а что, уже вот-вот. Кстати, с вас тоже, я напоминаю сейчас, вот опять же, всем музыкантам, которые нас слушают, не забывайте, через неделю мы запускаем новогодний плейлист. Поэтому, если кто-то еще не записал новогодние поздравления, не прислал на неформатку, давайте шлите, потому как мы будем убирать всю рекламу. Я хочу убрать всю коммерческую музыку. Я хочу оставить новогодние песни от наших групп, от неформатных. Вот, поэтому давайте делать вместе новогоднее настроение. Ну и как бы вот все теперь, вот уже точно все. Ставим песню «Ягуар». Всем пока, всем счастливо.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ганс Ласт. Да, немец. Да, бас-гитарист. Дирижер, композитор. Вот его одинокий пастух на дудке заиграет, и у всех слезы потекут. Известность он получил под именем Джеймс Ласт. В 64-м году собрал свой оркестр и стал писать танцевальные аранжировки популярных мелодий. За свою жизнь выпустил более 240 альбомов тиражом более 200 миллионов копий, 37 из которых стали золотыми, а 18 платиновыми. Джеймс Ласт, 77-й год, одинокий пастух.

Вспомнили убить Билла Квентина Тарантино? А я вам еще больше скажу. Джеймс Ласт приезжал со своим оркестром в Советский Союз в 1972 году. Дело в том, что Ласт обрабатывал для своего оркестра хиты американских и европейских исполнителей, создавая попурри, ну, миксы, и никогда не ограничивал себя в выборе жанра. Легко и изящно слушаются в исполнении его оркестра и хора The Purple, Creedence, Led Zeppelin, Beatles. Одним словом, от классики до рока.

Да, в наших мультах. Ну, погоди, там много из Джеймс Ласта. А еще на советском телевидении самая популярная телевикторина, которая до сих пор идет по Первому каналу. Что, где, когда? 9 июня 2015 года Ганс Ласт умер в Филадельфии в кругу семьи на 87-м году жизни. Похоронен на Олдсдорфском кладбище в Гамбурге.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

глубины черных ям и хранить в гробах закрытых. Зачем же нам нужна война? Зачем же нам нужна война? Зачем посмертно

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

Итак, друзья, здравствуйте, добрый вечер. Приветствую всех, уважаемые радиослушатели. Вы уж извините за задержку, но те, кто смотрит стрим, они видели. Я тут побеждал сервер. Вот, у нас на прошлом эфире наша эфирная программа вела себя просто как хотела. Могла прибавить громкость, убавить громкость, прибавить, убавить, еще раз убавить, еще раз убавить. Короче, вела себя по-свински. Вот, а я приехал сегодня поздно и прямо перед эфиром взял ее и переустановил. Взял и переустановил. А как же, это же все надо всегда делать прямо перед эфиром. И, собственно, что получилось? Конечно же, случилось неправильное подключение, что-то пошло не так. Вот, и, собственно, мне пришлось настраивать все жутко и долго. Но все, мы все победили. Итак, здравствуйте, здравствуйте, друзья. Вот, я смотрю, у нас на стриме куча народу. Вот, сегодня же, говорит, вторник. Да, сегодня вторник. Дэм, привет. Здравствуй, Дэм. Почему не форматка? Ну, потому что неформатная бомбардировка у нас каждый четный вторник. Вот, Калюня Белокопытов, здравствуй. Женя Баринов, здравствуй. Медведь Иванович, здорово, мужик. Вот, Сань Клементьев, 300 лет тебя не видел. Ген Новиков, привет. Как тебе там отдыхается, расскажи мне, на берегу Черного моря. Вот, так, мы, говорит, видим тебя, идите ко мне, бандерлоги. Вот, Андрюха Лопухов, здравствуй. Серег Башмаков, привет. Вот, что тут у нас, вечер добрый, это у нас группа режим, в основной чат нарисовался. Ребят, ну давайте я теперь расскажу, как общаться. Для тех, кто у нас в первый раз, во-первых, конечно же, можно общаться в комментариях к стриму. Вот, но лучше всего, друзья, общаться в нашем, у нас теперь есть свой персональный чат, чем лучше. Во-первых, этот чат видно на стриме. Вот, все будут видеть, что вы пишете. Во-вторых, все эти сообщения сохранятся для истории. Когда появится запись эфира, они все будут, комментарии вот эти вот к записи эфира приложены. Вот, поэтому все-таки я категорически настаиваю общаться в нашем персональном, личном, неформаткином чате, который находится прямо на страничке прослушивания у нас на сайте неформатная.ру. Вот. Ну, а кому уж все-таки впадляк, тогда пишите в комментарии к стриму во ВКонтакте. Короче, я смотрю на ВКонтактовский стрим и смотрю на наш чат. В Дискорд сегодня я еще буду поглядывать время от времени. Ну, вдруг кто-то там всплывет, но все-таки про Дискорд начинаем потихонечку забывать. Итак, друзья, сегодня у нас опять 8 треков. Ну, я так подозреваю, теперь у нас по 8 треков и будет. Я так подозреваю, у нас к 10 трекам мы не вернемся. Вот, и теперь у нас будет по 8 треков присылать Бомба Питер. Мне, кстати, вот сегодня из Челябинска Андрюха наш спрашивает: а что? Что, понимаешь, за Балт Мьюзик такой? Что за Балт Мьюзик? Друзья, компания Бомба Питер уже давно-давно, ну, месяца 3-4 точно, уже она называется Балт Мьюзик. Больше она не Бомба Питер. Вот, сайт у них, конечно, остался старый, Бомба Питеровский, логотипка ихняя висит, но официально они теперь называются Balt Music. Вот, поэтому, собственно, у нас и висит теперь Balt Music. Я сегодня, кстати, да, и в эфирном сообщении, ну, в чате, не в чате, а где там, в группе, в неформатной группе во ВКонтакте, уже сегодня первый раз написал Balt Music, уже все, никаких бомб Питеров. Вот, поэтому так. Так, кому вопрос про князя? Про князя, ну, смотря про какого князя, друг мой, я не знаю. Вот, спрашиваешь, рок-группу «Князь» слушаешь, я его помню, даже пинал. Я его помню, даже пинал на мото Малой Рославце. Подсрачники мы раздавали друг другу. Было такое дело. Было. Вот, куда деваться. Так, вопрос к стримеру. Ну, собственно, я не стример. Стрим, кстати, да, вот, хочу рассказать. Кто хочет нормального звука, потому что сегодня будут песни играть,
все будет хорошо. Кто хочет нормальных, качественных песен слушать, включайте радиопоток, да, ну, что там у вас, или приемник включайте, или онлайн проигрыватель. Вот, на стриме звук будет так себе, посредственный, просто чтобы ориентироваться, да. Вот, качественный, хороший звук у нас именно в радиовещании. Поэтому, кто хочет качественно туда. Вот, кому будет мало песен на стриме, вот, сразу предупреждаю, слушать надо на радио. Опять же, у нас на страничке прослушивания и стрим висит ютубовский, и наши радиопроигрыватели. То есть, там все удобно. И писать, опять же, там можно. Вот, ладно, где чат на неформатке? Дэм Персов спрашивает, где чат на неформатке? Дэм, дружище, прямо на страничке прослушивания. Прямо на страничке прослушивания. Где ты слушаешь онлайн, когда? Когда надо онлайн включить неформатку, мы заходим, нажимаем кнопку «Слушать радио». Вот, и прямо там внизу чат. Там и видеострим, вот этот вот сейчас, сейчасшнее безобразие, и, собственно, чат тоже там присутствует. Итак, друзья, давайте начнем. Давайте уже начнем. Вот, Андрей Князев к нам в Челябинск приезжал. Это второй фронтмен группы Король и Шут. Это единственный фронтмен группы Король и Шут остался. Остался единственный. Вот, на Малой Рославце, да, общались тесно и много. Тесно и много, были пинаемы друг другом. Антоха, привет. Ладно, поехали. Итак, начинаем. Открываю я сопроводиловку. Дашка мне прислала целое ведро. Целое ведро текста. Сейчас я его открою. Только где оно у меня? Я же его приготовил. Вот же. И первый у нас Дениска. Привет. Привет, Воронеж. Первый у нас группа «Режим». Вот, следующее написано у них в сопроводиловке. Хотим представить вам новый релиз. Трек между группой «Режим», между сердцем и делом разницы вроде немного, но... Помним о том, что между полярностями всегда есть перемешанная середина, и в ней обычно происходит самое интересное, цветное, спорное. «Режим» — команда музыкантов из Одессы. Предлагаем послушать и все-таки желаем каждой птице найти свое лето. Итак, «Режим», ну, я понимаю, город Одесса, трек называется «Между». Поехали, ставим, слушаем. Вот, и, собственно, у нас еще одними одесситами стало на неформатке больше. Меня это несказанно радует. Поехали. Ну, а вы, кстати, да, не забывайте, что вам надо все это дело комментировать.

Итак, друзья, здравствуйте! Здравствуйте еще раз всем, кто к нам только что присоединился, подключился. Вот, у нас тут нарисовался Витос наш Комаров. Вот. Здравствуй, дорогой. Генка пишет, хотел трек загрузить, не дает с телефона. Пишет, файл больше 10 м. Это что? Это мегабайты. Вот, племенной производитель, Серега пишет. Нет, тут дело не в этом. Просто раньше Витос выпускал мало, да, ну, так, что-то периодически. Самое запоминающееся — это блюз на автомате Калашникова. Да, это, кстати, первый человек, который сыграл блюз на автомате Калашникова. Кто не знает, на настоящем. Вот, и, в принципе, а сейчас я смотрю, у него периодически прям раз-раз-раз всплывает, и я так это слушаю, мне нравится. Вот, а потом гляжу, я тут недавно загружал от лейбла, кого я загружал-то, господи, Дивера нашего, Дениску, загружал, смотрю, прям по прослушке у Витоса поднялись очень хорошо, прям качественно, сразу народ начал заходить. Так, ладно, вернемся мы все-таки к группе Режим, к нашим одесситам. Вот, Петруха, кстати, он тоже из Одессит, пишет он, что они играют профессионально и очень давно. А гости из будущего, вот на что похоже. Слушай, ну на гости из будущего точно нет. Мотив похож на песню «Зима в сердце». Не знаю, про что за песня. Андрюха пишет, наш челябинский друг, и соло гитары сильно напомнил из позднего творчества. Это я тут за эфиром пытался понять, что мне напоминает. Ну, вот у вокала, да, прям есть такое дело, он местами прям даже не вокал, а вот манера даже не произношение, а вот как-то вот эти вот окончания, да, очень Егорку напомнило, но ухо мое зацепилось не за это, что-то у меня еще крутилось в голове, вот честно, но я так и не смог сообразить, что мне прям сильно напомнило. На самом деле все классно. Классно отзвучало, ребят, мне очень понравилось. Грузите своих треков на наш сайт, на неформатку. Я погляжу, послушаю. Потому что, ну, по одному треку сложно представить, да, что кто перед тобой. Вот, может, что-нибудь возьмем еще в программу. Пока мне все нравится, молодцы. Так, Миша Маслаков пишет, послушай песню «Король и Шут», «Лесник и охотник». Мишань, я не люблю «Король и Шут», честно. Вот хоть убейте меня, хоть режьте меня. Мне из Горшеневых более-менее старший брат нравится, да, ну, это опять же, как тебе сказать, не то, что там, ну, спокойно слушаю. Вот, с Андрюхой мы уже разобрались, да, Ну, я не сильно люблю панк, тем более сказочный панк, я не люблю сказки. Вот, уже 3 загружены. Вот, группа «Режим» пишет. Молодцы, ребята, обязательно послушаю еще. Потому что, ну, мне понравилось, что вы делаете. Здорово. Ладно, поехали дальше. Далее у нас оркестр «Не за горами». Да, все правильно? Да, все правильно. Так, сейчас я себе вот сюда сопроводиловку выкину. Так, читаю сопроводиловку. Эта музыка оправдывает свое название, так как не может не быть близкой своему слушателю. Ее мотивы и напевы найдут отклик в любом русском по духу человеке. Послушаешь и вспомнишь пушкинского Емельяна Пугачева, гогольскую птицу тройку, некрасовская коммуна Руси, толстовского Платона Каратаева и много-много родного выпуска. Я вам скажу по секрету. Кроме «Птицы тройки» вообще не пойму, о чем речь идет. Вообще. Ладно. Но это больше мне минус, чем плюс. Вот. А и не вспомнишь, так все равно проймет, тронет сокровенные струны души, опечалит светлой печалью или порадует тихой радостью. Масло масляное. Кошмарная сопроводиловка. Не присылайте мне ее, больше ее сложно читать. Итак, оркестр «Не за горами», трек называется «Мельница». К сожалению, не написано, откуда ребята. Вот. Но будем думать, что из Питера. Обычно, когда Дашка не пишет, откуда, значит, оказывается, что они из Питера. Оркестр «Не за горами», «Мельница», ставим, слушаем. Поехали.

Итак, друзья, здравствуйте. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, онлайн-слушатели. Приветствую всех, кто слушает нас с телефонов, с проигрывателей, с каких-то онлайн-сайтов, конечно же. Вот. Ну и огромный привет нашим самым тихим слушателям. Это те, кто слушают потом записи эфиров в Spotify, в iTunes, в Google подкастах и в SoundStream. Вам отдельный привет. Вот, только что у нас отзвучал оркестр «Не за горами» со своим треком «Мельница». Мне очень понравилось, хотя я много трындел, но я отвлекся. Я отвлекся, одел наушнички, послушал. Послушал, я вам обещаю, ребят, я вас целиком эту всю песню послушаю, когда буду выгружать запись эфира. Это будет ночью в четверг. Вот, и я, конечно же, переслушаю еще раз. Мне понравилось. Вот, давайте буду читать комментарии. Вот Воронеж пишет: песень мне понравился. Так, Петрух пишет: может, кто и на тостерах, и на холодильниках слушает. Много где сейчас есть. Ну, запросто, да, кстати. Я в машине слушаю. Так, в туалете, да. Каюсь, в сортире бывает, усядешься на горшок, понимаешь, и смотришь, а чат-то неудобный. Я сегодня в 3 часа ночи, сегодня уже, то есть я проснулся в 3 часа, залез сюда. Помните, как мучились все искать, где же чат в прошлом эфире? Да, я его переложил прямо на страничку проигрывателя. Сделал на всю ширину странички. Вот, и теперь в телефоне он должен удобно выглядеть, потому что я, сидя на горшке, понял, что чат у нас неудобный. Вот, к сожалению, не откликнулись у нас ребята, оркестр «Не за горами». Я все ждал, что они сейчас у нас появятся где-нибудь, или во ВКонтакте, или у нас в чате, и напишут, что нет, Зухер, мы не из Питера. Мы не из Питера, мы там из какого-то другого города, но нет, не появились. Вот, наш челябинский друг пишет: неплохой фолк, такое слушать можно. Одесский наш Петруха пишает, все русские, кроме я. А играет красота, сейчас хорошо звучат, красиво, душевно. Так, Вадим написал: очень красивая музыка. Так, и, собственно, все. Давай в конце эфира «Мама, я панк». Сегодня это может случиться. Кстати, выложил я его на площадке Дэм. Спасибо, щитец, за картинку. Если все хорошо, то в следующий понедельник «Мама, я панк» выйдет в двух вариантах. Собственно, в оригинале, в зухерском. И там же будет лежать трек от Квенди, кавер. Даже кавером это назвать сложно. Это видение. Вот так вот. Видение панка от Квенди. Вот. Если площадки не облажаются, то в понедельник уже все это будет в доступе. Вот. Ну и, конечно же, там картиночка, которую нам Дэм прислал. Даже прям ничего поправлять не стал. Ничего туда даже добавлять не стал. Я сперва думал, допишу туда Зухера компания, Квенди. А потом думаю, не, вот пусть оно как есть, так и есть. И вообще никого туда. Короче, какая была картинка, такую и положил. Как есть. Вот. Так, ладно. Что, едем дальше? Едем дальше. Далее у нас кто? Питер Пен The Band. Я так понимаю, группа Питера Пена. Питер Пен The Band. My Homeland Loves the Dead. Мой албанский ужасен. Я знаю. Я, знаете, что понял? Что это бэнд Питера Пена. И, короче, что-то там про мои домашние любови. Короче, песня про то, как чувак любил мертвых. Некрофил, короче. Короче, некрофилы, как песня некрофилов. Читаю сопроводиловку. Извините, но я всегда говорил, что абсолютно не умею петь, и голос мой отвратителен. Пишется то, что пишется. Сыро, грязно, гараж есть гараж. Просто больше негде и не о чем петь, а точнее кричать.
Спасибо тем музыкантам, которые все еще со мной, а тем, кто уже не со мной, спасибо за все, что было. Юрик Шацкий. Вот так вот. Не написано опять, кто, откуда. Ну вот хоть мы знаем, что это Юрик Шацкий. Ставим, слушаем. Peter Pan The Band. Короче, название я хер выговорю. Поехали.

Итак, друзья, 21:39 на моих зеленых системных. Всем привет, всем здравствуйте. Здравствуйте всем, кто к нам только что подключился. Здравствуйте тем, кто решил не отключаться. Только что мы выяснили, как вообще, что вообще неправильно написано было название. Вот Андрюха из Челябинска пишет, надо было писать транслитерации. Прям «Моя родина любит мертвых». Вот, и все латинскими буквами по-русски. И было бы все хорошо. Так, вот Дэм пишет «Ухи мои ухи». Группа «Режим» пишет «Даже остро социалочка не спасает». Вот, не спасает совсем. Дэм пишет «Фуфайка с огонь про корону». Слушай, ну, как тебе сказать? Огонь, но я не люблю такие песни, честно. Я не, просто вот кто бы их ни писал. Даже если Юра Шевчук напишет песню про коронавирус, я его перестану уважать прям сразу же. Поэтому как бы, ну, не люблю я этого. Ну, вот не люблю. Вот, я тут за эфиром всем похвастался, что я завтра опять буду варить лагман. Кому понравилось в прошлый раз, как я тут жевал и чавкал, готовьтесь. Так, режим спрашивает, вот еще интересно, а звукач на студии слышал, что он записывал, или такой же слухач? Ну, слушай, судя по сопроводиловке, писали все в гараже на коленке, я так понимаю, кто писал, тот и пел, кто пел, тот и сводил, скорее всего, так оно все и произошло. Так. Андрюха пишет, ура, первая вещь загружена, не форматку, коммуналка бенд возрождение, промодерируем с утреца. Ну, может, кто-то забежит там в течение эфира из модераторов. Если никто не забежит, значит, я с утра все кнопочки проквакаю, все появится. Так, у нас завтра бараний шашлык, пишет Геннадий. Слушай, ты знаешь, я абсолютно не умею готовить барана, вот честно, у меня как-то не выходит. Наверное, вкусно. Мне очень нравится вот эта баранина вот на косточке, да, в ресторанах. Ну, когда хорошо сделано, прям мне очень нравится. В свое время очень любил козлятину, потому что у нас было очень много козлов и коз. Вот, а потом как-то я резал старого козла уже. И я его пока шкуру снимал, там разделал, я нанюхался, и все. С тех пор вообще не могу козлиное мясо есть. Вот прям меня тошнить начинает. Вот. Баранина примерно так же. Примерно так же. Поэтому я вообще решил остановиться на человечине. У нас вот уже, видите, один вампирище есть во ВКонтакте, в чате. Вот, я, наверное, буду переходить на человечину и свинину. Ну, на крайняк курятина. Так. Просто его нужно уметь... Так я и говорю, я не умею готовить... Кого? Ты про кого? Про козла? Нет, козла я умею готовить. Всю жизнь я их ел, поверь мне. Ну вот просто нанюхался, когда... Очень старый был козел. И его, по идее-то, надо было просто в поле вывести, застрелить и там и оставить. Я уж не помню, на кой хрен меня бабуля заставила с него шкуру снять. Потому что, ну, он был очень старый козел. И вот я эту шкуру пока снимал, я нанюхался, видимо. И вот все, с тех пор меня прям от козлятины отвернуло навсегда. Причем вот бабуля умерла уже 6 лет назад. 6 лет назад умерла бабуля. И мы с Коляновной тут разбирали морозильник и нашли от козлика, от молодого позвоночник. Ну, в морозилке лежал. Вот, я говорю, давай собакам сварим. И вот достал этот позвоночник. И я прям его унюхал сразу, и все, и прям мне аж поплохело. Так что нет, это уже все, это уже на уровне подсознания отвращение козлятине вработало в меня. Я очень надеюсь, что от молока не отвернуло. Надо, кстати, попробовать молочка козлиного купить, потому что мне козье молоко нравится очень. Ладно, поехали дальше. Дальше, вот я не знаю, как правильно прочитать. М... Восклицательный знак Д. МД. МД. Немодные песни снова EP с одноименным с треком названием. Вот. В это знойное лето песня подействует как мороженое. Охолонуть, остановиться, выдохнуть, прислушаться и что-то для себя понять. Такая музыка помогает как нельзя лучше.
Я аж прям сорвался. Что-то я не так прочитал. Охлануть, остановиться, выдохнуть, прислушаться и что-то для себя понять. Такая музыка... Запятая. Такая музыка помогает, запятая, как нельзя лучше. Вот. Надо просто знаки и препинания расставлять правильно. Так, размеренный темп. Темп, видимо, и тихие кульминации. Необходимый минимум инструментов и мягкий, как июльский пух, вокал убаюкивают и вдохновляют одновременно. Даже если там что-то есть, сердце видит острее. Вот, как смог, так прочитал. Короче, слушаем, что есть. Вот, МД, ничего нет, город не указан, откуда, ребята, не знаю. И, ребят, если вы нас слушаете, ну, напишите мне в какой-нибудь чат, расскажите, откуда вы. Поехали.

Итак, друзья, 21.50 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас уже, до вас еще только. Вот, Вадим пишет, мы вчера барашка жарили, ребрышки, пальцы облизали, завтра повторим. Вот, вот молодцы. Молодцы, а что я могу сказать? Только и могу сказать, что молодцы. Так, песня под настроение, пишет Челябинск. Одесса пишет, под такие треки надо настроение. Если бы сейчас такое было, то мне точно зашло бы. Так, Дэм пишет, по крайней мере, кровь из ух не идет. Андрюха из Челябинска пишет, классно. Еще раз напомните, кто поет название трека. Так, что там еще у нас? Антоха пишет, вот, неплохо. Саня Луженков пишет, релакс что-то какой-то, согласен. Не знаю, как вам, как-то уныло. Так, что там еще? Антох пишет, я так и не понял песню. Вот. Самое главное, что никто ничего не понял. Вот, но прозвучало хорошо. Все, да, комментариев больше нет. Вот, так. Что далее? Что далее? Далее у нас станция РИП. Станция РИП. Вообще, надо бы, конечно, сделать нам... Давайте мы сейчас сделаем следующее. Сейчас мы включим рекламу. Рекламу. Где она у нас? Ну, потому что ее надо включить. Наверное, она у нас в миксере. Хрен ее знает, где она у нас. Видимо, нет. Видимо, нет. Ну, так получилось. Ну, так получилось. Мы потеряли рекламу. Ладно. Что у нас далее? Далее у нас станция РИП. Сейчас.

Итак, друзья, 22.03, Диана Брущенкова, здравствуй, у нас новый подписчик в группе. Смотрите, я, пока мы слушали сейчас группу «Прощай, привычка», я выяснил, что мы, оказывается, ну как мы, я лошара забыл посмотреть результаты голосования прошлой бомбардировки. Ребят, вот честно скажу, жалкое зрелище. На всю голосовалку раз, два, три, восемь треков, восемь голосов. Ничего оттуда не буду выбирать, потому что за стереозвук два раза я проголосовал. Ну, так получилось. Все, результаты прошлой голосовалки считаем унылыми. Не буду брать оттуда ни одной песни, никакой движухи вообще не было. Вот, возвращаемся, ладно. Так, что там? Антоха пишет, мне понравилось. Так, что у нас? Геннадий пишет, нравится, надо переслушать будет. Челябинск пишет, ну круто, чё сей баллада понравилась. Петрух пишет, хорошо заходит. И, собственно, все, комментаторов все меньше и меньше. По поводу Утбрахмана, так я и не понял. Димка пишет, это на не форматка, трек на конкурс. Мне зашло прям. Слушай, ну я до нее, видимо, еще не добрался. У нас завтра будет такой миксер... вообще от балды, потому что у нас завтра будет последний предфестивальный миксер, вот, и, собственно, мы на нем просто послушаем ребят, которые будут звучать на фестивале, без всяких конкурсов, без голосовалок. Я буду есть лагман, запивать его чачей, вы будете давиться слюной, я вам буду ставить всякие неприятные песни, вот. А к следующему миксеру уже через неделю, да, что-то я там отберу. Ну и, конечно, победителей объявим, все как положено. Вот, Антоха пишет, я тоже за стереозвук голосовал. Да, мы, кстати, я говорю, Антоха, ты был прав. В прошлой бомбардировке тоже была станция РИП. Вот, ну, видимо, Дашка зарапортовалась совсем и кинула их на всякий случай еще раз. Ну, чтобы... прям вот нас вообще проняло. Комментаторов все меньше и меньше, напитки все крепче и крепче. Но все алкаши ждут пятницу, Зухер ждет среду, потому что я бухаю по средам, прямо в миксере, прямо чачу, прямо лагман. Я включу кондиционер.

Кондиционер заранее, прям вот с обеда его включу, чтобы у меня тут помещение покрылось корочкой льда внутри, чтобы тут было вообще замечательно. И как начну тут жевать лагман и запивать его чачей, и чтобы прям вот слюна текла по веб-камере. Вот, ладно. Прощай, привычка, ребят, классный трек у вас получился. Мне понравилось, я в наушничках даже послушал, прям очень удачно бэки в микс запихали, прям красивенько, красивенько звучит. Молодцы. Так, далее у нас модус. Так, сейчас я лучше, давайте я лучше сопроводиловку открою. Как-то это надо прочитать. Модус Exciter. Модус Exciter. Вот, жить вредно называется трек. И очень короткая сопроводиловка. Жесткие песни для нервных подростков, спетые ангельски нежным голосом. Я так подозреваю, сейчас будет мясо, мясо, мясо. Не написано откуда, ребята, не написано куда и когда. Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы уже все-таки начинайте комментировать, а то мне тут совсем скучно.

22:11:11. Вот такое красивое системное время я поймал. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже. Только что мы отслушали Modus Exitor. Exister. Я не знаю, как правильно это читается. «Жить вредно» называется трек. Вот. Ну и, собственно, что хочу сказать. Ну, сразу хочу указать на ошибки. Походу, сведение производилось в наушниках. Ребят, сводить надо на колонках, только на колонках. На наушниках что-то там подкорректировать, там панораму расставить. Ну, черновую работу. Вот, дальше наушнички снимаем с головы, включаем мониторчики и только через них. Потому что звук прям сильно-сильно отличается от того, что в колонках звучит, и от того, что... И собственно, радиослушатели. Вот, смотрите, что пишут радиослушатели. Петруха пишет: простите, но такое ощущение, что у нас с пульта звук лучше получается. Вот, группа «Режим» пишет: да вы издеваетесь, на Yamaha PSR-1 писались, что ли? Так, Челябинск пишет: вроде прикольная песня в плане музыки, но вот сведение микса просто убило. Вот, далее. Это что, как его кушать? Кушать, ну, слушать и кушать, видимо, игра слов. В плане сведения мяса. Вот, Антоха пишет: песня настолько хороша, что я хочу ее расслышать. Хочу ее расслышать. Генка пишет: музыку 70-х напоминает. Вот, то есть, собственно, все претензии в основном к качеству звука. Вот, не к тексту, не к нотам, не к вокалу, а просто к общему качеству звука. Ребят, берите себе на заметку, вот сводить надо на колонках. Сводить надо на колонках, потому что в наушниках сводить нельзя. Я просто послушал в наушниках, там более-менее все звучит. Но вот вы слышите, что написали слушатели. Вот, поэтому берите себе на вооружение. Юрка у нас нарисовался. Здравствуй, дорогой. Пишет: всем привет. Только что ты очень поздно пришел. Мы уже практически заканчиваем, а ты только нарисовался. Но молодец хоть забежал. Вот. Так, ну что, друзья. Давайте далее. Далее у нас группа «Неология». Называется песня «Русское порно». Вот, я вам алко порно устраиваю все время, а «Неология» нас решила побаловать русским порно. А чем русское порно отличается от того же немецкого? Ну кроме «Das ist fantastisch». Кроме звука речи, чем отличается? По-моему, вот все то же самое. Так, ладно, читаю сопроводиловку. В этой системе нет кнопки перезагрузки. Актуальная песня «На злобу дня». Собственно, вся сопроводиловка. Итак, «Неология», русская порно. Поехали, ставим, слушаем, вы комментируете.

Итак, друзья, 22:18 на моих зеленых системных. Прощайте все те, кто к нам только что пришел. Да, уже, потому что только что отзвучал последний трек сегодняшней программы. Вот, Антоха пишет: песня хороша, но речитатив в куплетах слабоват. Так, что там? Петруха пишет: трек попал в настроение, прям зашел. Отсылки на Алису. Интересно, осмысленно сделаны. Вот, Юрка пишет: даешь смех отпорно. Я, честно скажу, не слушал. Мы тут за эфиром на стриме начали обсуждать порнуху. Я вспомнил, что когда-то у меня был свой порно-сайт. Вот, а потом он у меня один зарабатывал больше, чем 120 простых сателлитов. Всяких там было у меня. И новостные, и что там только не было. Короче, со всего интернета инфа тырилась, туда перегружалась, загружалась. И вот один порно-сайт давал денег больше, чем 120 остальных. Так, Димка пишет: достаточно серьезно сделано, невзирая на название группы. А чем тебя название группы смутило-то, господи? Сейчас группы как только... Мне, знаешь, иногда кажется, они как себе название придумывают. Ловят подростка какого-нибудь на улице, накуривают его, потом вливают в стакан водки и начинают писать весь бред, который подросток несет. Вот, потом разрезают этот бред на бумажки, ссыпают в какую-нибудь коробку и достают две бумажки. И что получается? Вот из этих словосочетаний делают название группы. По-моему, так. Потому что что только я не видел уже. Ну, реально. Таких названий. Причем там название читаешь, думаешь, сейчас выйдут какие-то олени с автоматами наперевес и начнут стрелять в толпу, а начинают петь, а там прям вот Юра Шатунов не просто так умер. Прям, ну реально. Не совпадает очень часто название с содержимым. Вот, поэтому, собственно, название группы для меня уже давно не показатель. Вот, ладно, собственно, все, комментариев маловато, видимо, народ разбежался, видимо, потому что жара, потому что вторник, потому что 10:30, сейчас же уже где-нибудь там по телевизору показывают какой-нибудь интересный сериал, а мы тут, понимаешь, с какими-то песнями, ладно, друзья, что будет дальше? В четверг ночью на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосование, и надо будет поставить галочки за все треки, которые понравились. Вот, через 2 недели выберем победителя, заберем его в ротацию, собственно, и, может, еще кого заберем, поглядим. Ну, опять же, если будет активность в голосовалке. В прошлой голосовалке на 8 треков было ровно 8 голосов. Ну, это не серьезно, то есть, видимо, даже сами музыканты за себя не пришли проголосовать. Поэтому, как бы, если вам не надо, то нам-то вообще это ни к чему. Все, друзья. До завтра. Завтра у нас будет алкопорно. Завтра программа «Миксер». Она у нас такая бесконкурсная. Я буду варить лагман. Вернее, его сварю уже к миксеру. Вот, возьму литру холодной чачи. И, собственно, будем побухивать. Слушать ребят, которые будут играть на фестивале на Лосином острове. И получать от этого удовольствие. Вот, все, машу всем лапкой, отключаюсь я, сперва я отключаюсь на радио, собственно, а потом пропаду и со стрима.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1993 году в Калифорнии в городе Бейкерсфилд была такая группа L.A.P.D. Из ее состава выгнали вокалиста и нашли другого, а им стал Джонатан Дэвис. А группа это Корн, а стиль New Metal. Знаете, там волынки на сцене, бормотание несвязанных слогов, микрофон. Это что-то. Вот если взять и послушать целиком альбом Корн, вы либо сразу станете фанатом, либо все равно станете фанатом этого коллектива, потому что до этого вы ничего подобного не слышали. Своя собственная манера исполнения тяжелой музыки привела Корн к рождению нового стиля New Metal.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага. Воин. Поехали».

шепоте листьев, летящих под ноги, слышится музыка неба творения, музыка стуки дождя нескончаемом, в шепоте осени.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Друзья, в эфире
1: «Мир
2: неформатный».
1: Радио. Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.

0: Стукни Ваську.
1: Тук-тук.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Мне
3: кажется.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: ACDC. Электрики придумались в Сиднее в Австралии в 1973 году. Малькольм и Янгус Янги, братья, решили оголить провода и сократили, да так, что продали более 200 миллионов дисков по всему миру. Пионеры хард-рока и хэви-металла включены в зал славы рок-н-ролла в 2003 году. Им было по боку рассвет панка, глэма, диско. Вообще, как играли, так и продолжают фигачить до сих пор. Даже смерть от алкоголя вокалиста и фронтмена Скотта Бона не сильно повлияла на коллектив. После нескольких прослушиваний разных вокалистов Брайан Джонсон стал голосом ACDC. И первый же альбом с новичком Back in Black стал мультиплатиновым. Back in Black.

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Золотая коллекция Неформатного радио.
2: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
3: Группа «Камбоджа» с город Москва. 16-й трек пластинки «Ништяки 2». Песня «Аллилуйя». Поехали! Поехали!

налево, как кинолента рассвета раскручивается неторопливо, как пригородные трамваи возникают из-за деревьев в горизонтальном пейзаже.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом D6Style. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водкой их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно игулка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

других, от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх и бессильно завыл.

Кто-то с рваной душой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, портняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

день за днем, год за годом, из себя выжимая сок, переменчивый, как погода, та, которая пьет висок, перелистывая альбомы, возвращаясь на 10 лет, я опять задаю вопросы и хочу получить ответ.

на бульвар. Приходи, на маяк погляди. Новый час, ты пропой, что родной.

бульвар. Приходи, на маяк погляди. Новый час, ты пропой.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Чикаго, наверное, самая старая рок-группа, которая без перерывов продолжает выступать и работать и по сей день. Образовалась 15 февраля 1967 года. 55 лет назад, ребята. Летом 22 года выйдет или уже вышел новый 28-й альбом коллектива. Вот взяли в руки инструменты и вперед, до самой смерти. Жизнь удалась, когда работа становится любимым смыслом жизни. И это дает смысл жить. Чикаго стоит на 13-м месте среди величайших групп и исполнителей в мире по версии Billboard. 8 мультиплатиновых альбомов и 18 просто платиновых. 20 синглов в первой десятке Billboard. У нас эта группа, прямо скажу, малоизвестна. Но обратить на творчество Чикаго стоит. Слушаем композицию 77-го года «If You Wait Me».

страха наплевать ей. И мысли, как коршуны, рвут на части. Потерян, забыт или брошен я. Дождями умыть, согрет холода.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: хотя все в порядке.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город. 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город и несла немного.

0: Короче, в жопу. Я нажимаю кнопку «Стоп». Что-то у нас тут все, что можно, только не то, что нужно. Еще раз вот перетягиваю сюда. Бздынь. И опять какая-то хрень. Ладно. Сейчас мы тогда вот так вот сделаем. Тынц, тынц. Да, это уже эфир идет.
1: Замечательно.
0: У нас все треки

0: смотри, куда-то улетели. У нас по ходу дела... По ходу дела у нас ход дела неправильный. Так, сейчас мы тогда смиксуем. Вообще все смиксуем. Мы по ходу дела потеряли... Мы по ходу дела потеряли жесткий диск. У меня есть такое подозрение, что мы потеряли жесткий диск, и поэтому он что-то у нас тупит.
1: А итак, друзья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, если он на самом деле добрый, конечно.
1: На самом деле нормальный, абсолютно добрый вечер. Итак, сейчас, друзья, нам пришлось срочно просто переехать на другой компьютер, в другую студию. Вот, поэтому сейчас я тут буду хаотично устанавливать эфирные статусы и так далее и тому подобное.
2: Ну а также готовить треки к эфиру, предыдущие треки, которые мы хотели поставить, а также те треки, которые я сегодня отобрал к 5+1.
1: Зря отбирал, называется.
2: Ну я надеюсь, что...
1: Мы сегодня с коняшкой за полтора часа до того, как... До того, как все настроили, все закачали. И самый последний момент, мой эфирный комп приказал нам долго жить. Вот, то есть, в принципе, он сейчас стоит как кучка мусора. По всей видимости, завтра придется переустанавливать винду. Вот, привет сразу же передаю в Новокузнецк. Лехе, вот, Дашка нарисовалась, тебе тоже приветище. Вот, пишут люди, ну, наконец-то. Вот, наконец-то это еще только начало. Нам же сейчас предстоит... Нам сейчас предстоит скачать все треки. Вот, все треки нам предстоит сейчас скачать, которые коняшка приготовил на 5+1. Вот, а начнем мы, наверное, давай мы, знаешь, как мы сейчас начнем с нашей победительницы. Так, Анжелка у нас нарисовала. Народ вот приподключается. Вот, всем привет, друзья. Вот, давай мы сейчас сразу же еще раз обновим голосовалку. Обновим голосовалку. Где она у нас тут? Сейчас. Вот, сегодня все вот эти вот флюиды...
2: Все, негативные.
1: Все вот это вот ведро говна, которое вылили на меня, на коняшку, вот, на всю неформатку, оно, видимо, привело в негодность наш компьютер. Слава богу, что все это говно скинулось на наш комп, на эфирный. Потому что если бы это все упало на нас, как минимум порок сердца и рак легких. Вот, ну не меньше, я думаю, да?
2: И менингит головного мозга, да.
1: И менингит чего-нибудь там. Вот. Но есть один плюс. Я теперь могу курить во время эфира. Вот. Плюс переезда.
2: Есть второй плюс. Я тоже могу курить во время эфира.
1: Ты тоже можешь курить во время эфира. А итак, друзья, победитель прошлой программы 5+1. Как бы там... всякого рода нехорошие люди не поливали всех и все говном. Вот, у нас победила Юлька. Сейчас мы ее попробуем. А где ее взять вообще? Она у тебя есть?
2: Ну да, есть.
1: Сейчас мне вот придется сейчас все это дело скачивать. Все это дело скачивать. Так, сэр, просто сэр. Вот, Серегин. Смотрим твои аудиозаписи. Сейчас мы включим победительницу прошлой передачи. Где она у тебя? Вот она, Джульетта. Так, положим мы ее в пачку. Где чат? Сейчас, друзья, все будет. Сейчас будет чат, сейчас все будет. Мы просто, я вам объясняю, мы срочно переехали. Нет, у нас что-то опять тут жопа какая-то. Ты понял, да?
2: Ну да.
1: Здесь тоже какая-то жопа происходит. И что бы это значило? Если нас кто-нибудь слышит, напишите нам куда-нибудь. Потому что у нас, по ходу дела, какая-то хрень нездоровая происходит. Ладно, я пока буду...
2: Это все негативные эманации, которые у нас сегодня вылились.
1: Думаешь?
2: Уверен.
1: Думаешь, это так? Вот, смотри, пишут нам, что нам пишут. Дашка пишет «слышу», Леха кот пишет «вас слышно», Анжелка
2: пишет
1: «слышу».
2: Юлька пишет «слышу», да.
1: И Серега
2: нас все слышат,
1: только мы.
2: Но мы ничего не можем поставить.
1: А мы ничего не слышим, у нас эфирная прога висит. Вот где дурдом. Вот где дурдом всея Руси. Вот пишет «не отвечает». Итак, друзья, делаем третью попытку. Делаем третью попытку начать наш эфир. Вот. Ну, надеюсь, больше вот этого вот говна не случится с нами. Так, вот уже пишут. Вот, вы там, наверное, не курите, а обкурились уже, и техника отказалась. Привет, Андрюха, у нас Батуми на связи. Так, Дашка написала только голос. Ну вот, привет, Батуми. Привет, Батуми, мы тут еще не обкурились, но мы уже на грани нервного срыва, потому что у нас только что сгорел один компьютер. Мы пересели на другой компьютер. Вот, начали эфирить. И
2: опять... он тоже нервно догорает.
1: И он тоже нет. То есть, вот, видимо, все-таки вот эти эманации, как конь назвал это эманации. Вот.
2: Негативные
1: эманации. На самом
2: эманации.
1: Деле, это все вот это говно, которое было вылито на нас. На неформатке за прошедшие сутки. Оно вот, видимо, вылилось в поломку компов. Вот, друзья, давайте мы договоримся так. Я завтра застрахую все свои компьютеры. Вот, а вы уже не подводите, начинайте с такой же усердностью срать на нас. И я получу страховку, куплю 4 новых компьютера. Вот, ладно, друзья, чтобы запустить эфирный чат, чтобы накачать опять треки тех, кто сегодня будет участвовать, мы сейчас ставим победительницу прошлой программа 5 плюс 1 Юлию
2: Корж.
1: Вот, Юльку ставим. И за то время, пока она поет нам 3 минутки, мы тут нашаманим эфир и поедем дальше.

И что вы думаете, друзья? В итоге все-таки произошла гадость. Эфир вчерашний не записался. Вот так вот. Как все перипетии мы пережили, но эфир не записался. Вот, поэтому мне придется дальше делать такую имитацию эфира. Я просто буду называть группы, подставлять их треки. Но что делать? И на старуху бывает проруха. Итак, первая группа, которая у нас прозвучала во вчерашней программе, была группа «Ночная смена» с песней «Сиськи». Вот так вот, поехали.

Далее у нас еще одни москвичи, веселые трутни, подмосковный блюз, гопники. Вот так вот написано у коня в Талмутике. Коричневый алко анархоска панк примитивизм. Вот, хрен выговоришь. Поехали.

Следующая группа у нас будет «Кот в мешке», который нам не предоставила группа «Кругом свои», поэтому выбрал трек я. Ткнул абсолютно на удачу, наугад. Вот, и оказалось, что испортил коняшке планы на следующую программу. А выбрал я группу «Перцем по сердцу» с песней «Фантастика». Поехали.

Ну и плюс один. Плюс один трек, который мы не обсуждаем. Хотя обсуждение вы и не послушали, потому как запись мы похерили благополучно. Но тем не менее. Группа «Овощи, фрукты», «Тулики». Песня называется «Про зарплату». Поехали.

то и не буду. Какое поколение, такое искусство. Раз уж ощущают себя рабами черными, то и поют их песни захлеб да в распевочку. Вон и Юра Шевчук запел скороговорками, что уж нам сирым да убогим. И Шахрин в телевизоре с рэпером псов поет да на сцене бесится. Осуждать не могу, артиста зритель делает. Хлеба хочется, тут уж не до позора. Ты же пел всей стране рок-н-ролл, это я. Ну и что, все, пизда рок-н-роллу.

Народ в сети спрятался за лайками. Кричат долой царя, да комменты царапают. Вышли бы на улицу, соседям помогли. Да прибрали мусор, пыль на лестнице. Детям бы во дворе сделали качели, песочницы. Глядишь, поубавилась бы говна в стране разного. Прекратили бы друг друга стравливать. Поубавилось бы тогда одиночество. Я в душе православный, да в храм ни ногой уже. Не понимаю я религии по протоколу. Бога под ребрами, в душе сердце несу. Все родные, пизда рок-н-ролла.

сквозь к тебе из-за зеркалья, сквозь дымку призрачных картин. Познать пытаюсь мироздание. Я здесь один, всегда один. Тюрьма без стен, замков, решеток. Мир перевернутый вверх дном. И слов больных коварный шепот. И гиблых песен тяжкий стон. Застывший миг, ты так ужасен, что взгляд невольно отвожу. Ты кровью жизни сочно красен. Видение прочь я провожу. Из-за зеркалья выход спрятан, он в лабиринтах черных скал. На неоткрытых белых пятнах, на чувствах, что я потерял. Я рвусь к тебе из-за зеркалья, мой труден путь, но я прорвусь. Пусть не познаю мироздания.

познать пытаюсь мироздание. Я здесь один, всегда один. Народ тебе созеркание, Пусть мы познаем мироздание.

Песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в тучи укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

Питер, Питер, привет, я скучаю. Питер, город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

0: не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца. Неразрывной серебряной нитью слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ. Ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы в них литься, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира, в этой песне секретов нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.
1: Сердце будет моем сиять.

приятно, что не говорите, вдруг услыхать из поздней тьмы, пожалуйста, не говорите.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы в наших речах,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть, во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Друзья, в эфире
1: «Мир
2: неформатный».
1: Радио. Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Расскажу-ка я вам о казусе, который произошел в 1964 году. Советский Союз налаживал отношения с Японией, и, как водится, обмен шел по всем фронтам. Не обошло это и музыку. Лучшие коллективы ездили туда-сюда. На «Мелодии», это фирма грамзаписи, главная в Советском Союзе, выпустили диск «Музыкальный калейдоскоп» с японскими песнями. И что же? И наши решили не ударить в грязь лицом и спеть перед делегацией матерей Японии. А кто будет петь? Детский хор. Там 60-летние девочки и мальчики в пионерских галстучках решили спеть песню «Коин но Бакансю» на языке басё и акутагавы. «Твоего поцелуя достаточно, чтобы заставить меня вздыхать. И сердце девичье сладко грезит о любви. Золотистое марево над горящим песком. Давай ласкаться обнаженными телами, словно

шокирует ли кого в эпоху хентая и аниме, что дети могут ласкаться обнаженными телами, меры были приняты. Поэт-песенник Леонид Дербенев написал правильные слова, и в 65-м году появилось «У моря синего моря» дуэт «The Peanuts», сестры-близняшки Ито Хидео и Ито Цукако. Они открыли миру целое направление японской поп-культуры. Женские дуэты с очень похожими голосами создавали вибрато, своеобразное, что создавало волшебство. Голоса сливались, переливались, создавая необычайную глубину и красоту вокальных партий.

The Peanuts появились в 1959 году. Сначала исполняли чужие песни, но к 61 году для них стали писать самые разные японские композиторы. Они снимались в кино, в 19 фильмах, кстати, обе. Самые интересные – это про Годзиллу и Мотру. Зацените, три части, они там феи играют. Вели более 10 лет популярное шоу на телевидении «Праздник мыльных пузырей». Скатались в Европу, подружились с немецкой певицей Катриной Валенте и записали два альбома немецких песен на немецком языке. Японки поют на языке Рамштайна. А в 1975 году сказали: мы хотим уйти, дали прощальный гастроль и оставили сцену. А сейчас моя самая-самая любимая песня этих японо-мам The Peanuts, Blue Rain in Tokyo.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

не тянет на жизнь ролевая игра, в которую люди привыкли играть. Работа, случайные связи, квартирные кражи.

Навстречу тебе ускоряю шаги. Я знаю тебя от строки до строки. А все, что не знаю, уверена, так же красиво.

важно. Со мной остается твоя глубина. Я знаю тебя, и значит, я не одна. Пишу одноразовой жизни твоей репортажи.

пьяные танцы. Я не поэт, но и точно не ниже. Пусть это бред, а от этого весело. Только хочется быть поближе к непутевой моей принцессе. Пусть кто-то спросит, как вы живете. Отвечу молча, крутя педали.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: Ха-ха.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатное радио.
2: Участники сборника «Грани».
4: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный, а ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. Сегодня среда, а это значит, что очередная программа «Неформатный миксер» вас приветствует. Вот, всем здравствуйте. Сегодня с вами диджей Зухер, сегодня с вами Коляновна, которая решила игнорировать просто эфир, потому как сидит она в Одноклассниках, и это гораздо, видимо, нужнее.
1: Всем привет. Во-первых, я сижу ВКонтакте.
0: Да ладно?
1: Да.
0: Так сиди с компьютером. Вот, ну и что, друзья, давайте мы, наверное, начнем. Я в прошлой программе обещал, и я обещание выполняю. Сейчас, если семейные пары, там, влюбленные, просто друзья.
1: Да ладно.
0: Сидят рядышком. Вот, предлагаю вам так приобнять друг друга. Отслушать трек, я расскажу,
1: ну, давай,
0: почему.
1: Давай, хоть ручки-то тяни ко мне.
0: Ну на тебе
1: давай,
0: ручку.
1: Давай.
0: Вот, отслушаем трек и после него уже продолжим. Поехали.

А итак, друзья, объясню, к чему все это отзвучало. Только что у нас отзвучала группа «Камбоджас». Это, в принципе, та песня, которая вот прям с первых аккордов въелась мне в печенки. И полюбил я эту группу именно с этого трека. И именно с этого трека она появилась в ротации неформатного радио. А теперь расскажу, почему я ее только что включил. Потому что завтра все, кто в Москве, гости Москвы, жители Москвы, все, кто нас сейчас слушает, в клубе «Алиби» в 8 вечера будут выступать «Камбоджасы», плюс с ними будет Йоли. И, в принципе, вот этот вот тандем, я думаю, не оставит никого абсолютно равнодушным. Если есть возможность, обязательно сходите. Вот, ну и все, теперь переходим все-таки к программе «Неформатный миксер». Хочу сразу сказать привет всем, кто уже с нами. Привет, Антоха, привет, Огнияр. Кстати, давно тебя не видел, ты где пропадал-то у нас? Вот, Леха Борисов, привет, Славик, здравствуй. Ванька вот пишет: зима нынче очень снежная у них. Вот, это хорошо. У нас вот сегодня только выпал снег. Причем так вот хорошо выпал. У меня собака, собака забухака моя даже не пришла на эфир со мной бухать, бегает по двору, в снегу ковыряется, радуется. Вот, Стрела Морфея, привет вам обоим. Леха Кот, привет. Андрюха, привет. Кто там у нас еще? Вот Кирилл, привет. Пашка, здравствуй. М17 группа присутствует. Человек Анатолий, кстати, у нас завтра будет в гостях в программе «Без воды», поэтому сразу так вот в преддверии рассказываю, давайте подтягивайтесь завтра еще. Вот, ну и все, вроде со всеми поздоровался, давайте расскажу, как с нами связаться. У нас есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, это Mail-агент. Есть у нас Аська 96-4-7-5. Я не знаю, зачем я все еще это называю. Я как-то свой мозг не могу победить, не говорить эту фразу, потому что уже 12 лет я это все повторяю. Вот, ну и как бы, кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и есть у нас еще такое новшество — WhatsApp. Вот, кому удобнее в WhatsApp, добавляйтесь к нам, 902-75-00-59, будем общаться. Вот, все, рассказал по поводу общения, рассказал по поводу концерта, со всеми поздоровался. Теперь давайте расскажу про победителя прошлой программы. Вот, победила у нас Аленка, группа «Ворона», со своим треком «Не стоит жалеть». Сейчас мы его отслушаем. Вот, искренне сочувствую. Мы на прошлой программе прям вот про это говорили, про то, как промоутеры, пиар-менеджеры загружают треки исполнителей, треки попадают в программу, а письма улетают как раз вот этим промоутерам, которые не говорят музыкантам о том, что они участвовали. Вот я вам могу точно сказать, что ни Джун, ни Никита Горбунов, ни Элизи, ни Карра, видимо, не получили писем, в голосовании практически не участвовали, поэтому голосовалка была прям вот сказать тухлое, не сказать ничего. Битвы не получилось, но тем не менее победитель есть. Аленка, поздравляем тебя. Теперь у тебя нет ни одной песни, которая бы не была в ротации неформатного радио. Получаешь штукарь неформатных рублей на баланс. Ну и, соответственно, всю следующую неделю будешь звучать в рубрике «Трек недели». Все, оставим победителя и буквально через 4 минутки продолжим. Поехали.

0: Итак, друзья, только что отзвучала у нас победительница Аленка со своим коллективом «Ворона». И что, а у теперь у Аленки больше нет ни одного трека на неформатке, который не в ротации. Поздравляю! Можно сказать, такой вот прям юбилей, мега-юбилей для группы. Я считаю, заслуженно. Ребят, было желание выбрать ништяки, честно скажу. Вот, но получилось так, что вот, ну вообще было все неактивно. И решил я, что достойные треки, они все равно в ротацию попадут, но при большом отборе. Вот, так как группам, как бы, может, они не знали, может, им плевать, поэтому, как бы, приятно делать им не хочу. Вот, соответственно, есть там хорошие работы, есть нормальные работы, они попадут потом в ротацию, но, как бы, сейчас останемся вот в этом конкретном выпуске без ништяков. Так, и что там уже у нас пишут люди. Вот в Ростове Настюха пишет: привет тебе, дожди, к вечеру подморозил. Надеемся на настоящий снежный Новый год. Надейтесь. Мы как-то в резиновых сапогах встречали, причем далеко от юга, на северо-западе, в Белозерске. Вот я подозреваю, в этом году что-то такое же будет. Слайк, привет, пишет: хорошая песня, уже достаточно известной группы. Приятная песня, землячка. Вот, и Санька вот пишет: скоро альбом выложим, давайте ждем. Ждем. Вот, ну и все, начинаем уже основную часть программы.
1: Тебе он, Пашка, задал вопрос.
0: Как?
1: А что ты ссылку не выложил? Паша, а на победителя не
0: на
1: выкладывают?
0: На победителя мы не выкладываем ссылки, потому что пока звучит победитель, мы ковыряемся в носу, чешем жопу, готовимся к эфиру. То есть нам не до того, чтобы выкладывать ссылки. Поверь, дружище. Вот сейчас будут звучать участники программы. На них, конечно же, будем выкладывать ссылочки. И, кстати, группам, участникам сегодняшней программы советую, прям не возбраняется, это категорически приветствуется, когда звучит ваша песня в эфире, кидайте ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, на свои какие-то концерты, чтобы людям, если понравится, могли сразу перейти, зайти, добавиться, скачать, послушать, может, прийти на концерт. Вот, ну и первое сегодняшнее. Кстати, еще раз напомню, что расстановкой треков у нас занимается Коляновна.
1: Да,
0: как,
1: лично я.
0: Как человек абсолютно непристрастный, потому что она не знает 99,9% групп, которые представлены на неформатке, поэтому плейлист получается
1: Кстати,
0: такой.
1: Кстати, сегодня разброс был, я 3 раза перекидывала.
0: Она.
1: Я сегодня очень злой просто, поэтому 3 раза.
0: Слушай, а ты на каком принципе перекидывал?
1: Принцип бесил меня.
0: А, тебя просто все бесило.
1: Да, я вот перекидывала.
0: То есть, вот представьте, человек, не зная групп, не зная треков, 3 раза тусовал треки в плейлисте. Она очень ответственно подошла к этому. Вот, и первая у нас сегодня группа из Волгограда, 13 дней она называется. А, к сожалению, нет никакого описалого к группе, кроме того, что это лав-рок группа из Волгограда. Вот
1: не,
0: так.
1: Ну
0: вот.
1: Это панк-альтернатива Волгоград.
0: Ну да, панк-альтернатива Волгоград, 13 дней, «Миражи», могу вам сказать, что за нее отдано 3 голоса, да, из 5 возможных. Поэтому, как бы, я считаю, что трек должен быть нормальный. Поехали, ставим, слушаем, комментируем, не стесняемся, музыканты, это вас касается, поперли.

0: Итак, друзья, 21.20 на наших зеленых системных. Только что у нас отзвучали 13 дней, миражи. Вот, давайте, наверное, начнем с комментариев. Пашка вот написал: говнорок, а не панк, но мелодично и качественно. Но меня в депресняк вгоняет такой вокал. Вот, и поправляется вот Пашка, что я же, говорит, в кавычках написал, типа так это называют, а не то, что он так считает. Вот, так, Анатолик, наш человек, говорит: Павел злой вы, вокал попсовый, музыка плюс. Далее, Стрела Морфея вот пишут, вот тоже насчет панка засомневались, но нравится, как поет вокалистка. Сделано обдуманно, на наш взгляд, это легкий рок, а лирика. Ребят, я вам объясню, почему так все это выглядит, потому что у нас при загрузке трека на сайт панк и альтернатива стоят как бы в одной графе. Это одно, как сказать, направление на сайте, а не направление музыки. Вот, поэтому я, наверное, думаю, это все-таки ближе к альтернативе. Так, далее, вот Слайк пишет: что-то не понял, про что песня, и хоть приятная музыка, но да, усыпляющая. Леха Кот пишет: хотел сказать нормально, но слушался в слова, а зря. Так, далее, вот Антоха пишет: вроде ничего так, только не могу вспомнить, что напоминает. Но по поводу напоминает, не знаю. Со своей... Коляновна, хочешь что-нибудь сказать про эту песню?
1: Обычную,
0: вот. Таких много, на самом деле, как бы, ну так, чтобы прям, ах, зацепило, такого не было. И было у меня постоянно такое ощущение, что вокал в работе звукорежиссера как-то вот малеха прошел мимо. Где-то он местами проваливается, а местами стоит как-то обособленно. То есть, в принципе, наверное, только технические моменты можно поругать. А в принципе, ну да, так, вокал хороший, музыка приятная, но такого много, к сожалению, много. Вот, не скажу, что плохо, потому что, как бы, ну, сделано все достаточно неплохо, на такую твердую четверку с плюсом. Но такого много, как бы, меня не зацепило. Сори, ребят, не обижайтесь, но, как бы, личное, это личное мое мнение. Очень много всего переслушиваю, поэтому, как есть, так и говорю. За это у меня и не любят все. Вот, ладно, едем дальше. Закрываем 13 дней вкладочку. Дальше у нас Алева. Где она у нас? Вот она у нас. Так, сейчас смотрим. Описалова нету. Описалова нету, поэтому просто расскажу вам, что это город Москва у нас. Вот, ну и, собственно, ставим слушаем. Поехали. Трек называется «Грустно», проект Алева. Поперли.

0: Итак, друзья, 21:27 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже ушел. Наш, не буду говорить больше аську, наш вайбер 902-75-00-59. Пишите туда.
1: А и... если Ваську тебе будут писать?
0: А кто знает, тебе напишут, а кто...
1: А кто не помнит?
0: А кто не помнит, у тех я... Не, у кого Васька там... записана, там я в ВКонтактах висю.
1: Нет, как положено.
0: Нет, все, я устал. Я 12 лет говорю эту тарабарщину.
1: Просто
0: и последние, последние 3 года я говорю это зря, потому что пишут туда очень редко.
1: Мне
0: очень.
1: Нет, Васьки, я тебе постоянно...
0: Причем пишут те, кто писали еще 15 лет назад. Вот, а все остальные пользуются или контактом, или вайбером, или этим, вот, вот что я называю WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp. Ладно, только что у нас отзвучала группа Алева. Вот Андрюха меня поправил, спасибо. Я просто не знал, честно. Ни в коем случае не хотел обидеть. Вот, ну что, давайте, наверное, сперва зачитаю комментарии. Пашка вот пишет, сегодня много... женским вокалом. Спрашивает, много ли сегодня женским. Слушай, я вот честно не приглядывался, вот не смотрел. Анатолик пишет, ночная ваенга. Далее, что тебе закурить? На, закури.
1: Курю, ты что?
0: Закури, солнце что, мое. Раскуривай кальян. Кинь туда волшебную таблетку. Так, Слайк пишет, манера исполнения на Оксон похожа, как и музыка. Кстати, вот снял у меня прям буквально с языка. Очень такая самобытная манера. Так, что тут пишут нам? Анатолик пишет, тут две личности, Арбенина и Ваенга, и музыка от них же, клево. Антоха пишет, бодрый музон, а вокал не очень. Далее, Стрела Морфея пишет, сделано живенько. В своем стиле хорошо, но не наше. Просто не наше, согласимся, про Ваенгу. Да че вы к этой Ваенге прицепились-то, господи? Нет же. Так, Пашка пишет, походу я сегодня тут самый молодой. Просто ты сегодня припанкованный тут один у нас. Вот. Да и еще, я так понимаю, в тебе литра два булькается. Поэтому тебе сейчас грустно слушать. Надо бежать опять в магазин. А, кстати, в Питере докуда спиртное продают, я не помню. Не, в принципе-то я знаю, что там можно купить круглые сутки его, но официальный порог спиртного, как у вас, как у нас, или у вас по-другому. Так, далее. А все. А, вот, бодренько и по-московски написал Котейка. Вроде все по треку прочитал. Вот, от себя что скажу, ребят, правда здорово. Но вот недоработано, не манера пения, как все ругали, не знаю, чего вы прицепились. Ну, самобытно, все здорово. Опять вот вопросы к звукорежиссеру. Как-то вот опять вокал, он, ну, мало того, что девушка поет, ну, видно, что тихо, да, то есть у нее, видимо, как и у меня, так, вот, такая же проблема, тихий голос. То есть вот если меня позвать где-то выступить на квартирнике в баре, кстати, была такая ситуация, просто все, можно меня вот как пантомиму ставить, меня никто не услышит. Вот, соответственно, вот у девушки, видимо, такая же проблема. Голос тихий сам по себе. И вот этот момент как-то не учтен при сведении, поэтому постоянно появляется ощущение, что он зажат. Хотя слышно, что поет-то она по-своему здорово и, ну, ни хреново так по-человечески. То есть вот от меня... Опять одна очередная четверка с таким жирным плюсом. Здорово, но я бы доработал. Я бы доработал. Так, ну и что там дальше? Едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас Пьера. Пьера, это у нас девушка... Нет, Пьера. Это у нас девушка Светлана. Вот, это у нас город Москва. В стилистике написано «рок». Но скажу честно, я подслушал этот трек. Причем удивился я сегодня, как я же оповещаю сегодня. Я теперь как оповещалка. То, что выбрал робот, то, что выбрал я. А робот отсылает только письма, а письма читают не все. И мне пришлось вот сегодня, ну вернее не сегодня, а мне теперь всегда придется так делать. То есть где-то в середине дня я еще нахожу исполнителей во ВКонтакте, туда добавляюсь и кидаю информашку, что сегодня будут в эфире. Вот, я подслушал сегодня два трека у Светланы. И могу сказать, что вот этот трек, он вот прям вот вообще выпадает из обоймы того, что она поет. Вот, ну давайте слушать. Это, наверное, все-таки ближе. Ну давайте, все, слушаем, поехали. А итак, Пьера, трек называется, сейчас скажу как, «Уходи, уходи», и я ухожу. Поехали.

0: Вот, Ленка мне в ухо постоянно...
1: Уходи,
0: дверь закрой.
1: У меня теперь другой.
0: У меня тебе никакой другой, все.
1: Не нужен мне твой номер телефона. Книжки.
0: Конечно, не нужен. Ты мне так мозг ложкой чайной выедаешь.
1: Зубочистка, не надо.
0: Вот. Так, ладно. Смотрим, смотрим, что там комментарии. Ну, наш мегапанк свалил за догоном. Пошел тратить 200 рублей на сигареты.
1: Нет, он просто ушел.
0: Так, Антоха вот пишет: неплохо. Слайк пишет: не понравилось из-за текста. Женско-простенький, попсовенький, да еще рифмы детские. Котейка пишет: писец. Анатолик пишет: мне одному слышались нехорошие слова в тексте. Слушай, наверное, тебе одному слышались нехорошие слова, потому что как бы я их не услышал. Ну, у меня, как это, поп-фильтр висит.
1: Не было там бяки.
0: Не было. Вот.
1: Бяки не было.
0: И Коляновна говорит: Коляновна, тебе как песня? Ты же у нас девочка.
1: Бе.
0: Не понравилось. Не по... Вот, ладно, теперь расскажу суть до дела. Светланка, она поет вообще как раз в жанре поп. И вот этот трек, наверное, он ближе... ближе к экспериментам музыканта, что ли, вот так вот сказать. Ну, я считаю, что это эксперименты. Вот. И абсолютно как бы хотелось сделать трек в роке, но получилось попса с полуроковой, с утяжеленной аранжировкой, скажем, вот так вот. Свет, ну вот совет просто, как тебе сказать, от вредного ведущего. Или если уж ты взялась за рок, то делай прям вот рок. Вот. Или все-таки не прыгай туда-сюда, а занимайся вот эстрадной музыкой, потому что это у тебя получается здорово и звучит хорошо. Вот. А тут, конечно, все-таки, ну, не знаю, меня не вставило. Отторжения не было, музыка сделана хорошо, но вот именно на уровне восприятия, то есть вот, ну, несочетаемые вещи абсолютно получились. И не обижайся только ради бога. Это вот чисто мое мнение. Может быть, я и действительно говнюк и ничего не понимаю в музыке, но вот мне так показалось. Едем дальше. Едем дальше. Дальше. Вот опять девочка. Коляновна, ты как ты миксовала?
1: Я не знала, что это девочки. Я бы их на последнюю поставила.
0: Группа Magwai у нас дальше. Вот. Насколько знаю, достаточно... ребята уже, как сказать, пропиарены, достаточно уже на виду висят. Я так подозреваю, что это Москва, но дислокация указана Истра. Вот, написано у них, что это первая песня из дебютного альбома. Трек называется «Музыка». Давайте ставить, слушать. Вот, ну и как бы обсуждать не стесняемся. Поехали. Поехали.

0: А итак, друзья, косякнул я.
1: Все-таки это был мужчина.
0: Все-таки это был не девочка, это Биль мальчик. Но девочка в конце тоже попела.
1: Ну ладно, там
0: 21.42 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Слайк, вот пишет Магвай, напомнил Леонидова, но не в качестве ругательства, а, пожалуй, наоборот. Антоха пишет, что-то не понял логику рифмы. Антоха, вот честно, я тут тебе не советчик, я тексты не слушаю вообще.
1: А там нету логики почти.
0: Вообще не слушаю тексты, поэтому даже не знаю, про что ты говоришь. Человек Анатолик пишет, ее просто нет. Хлопай ресницами и взлетай. Пашка написал, хочется что-нибудь нового услышать. Стрела Морфея написали позитивненько, и все. И все. Вот, ну, я как бы ожидал тоже чего-то прям вау, потому что помню, мне кто-то расхваливал эту группу, прям вот расхваливали. Тут я, когда сегодня в оповещалку занимался, видел, что они с этими, господи, мандарин, это кто у нас поет? Короче, вот вместе с ними они уже играют. То есть, в принципе, я так понимаю, что достаточно. Но, опять же, написано, что это первая песня первого альбома. Вполне может быть. Так, Настя вот написала, музыка и вокал приятны слуху, но текст, вот, видимо, совсем отстой. Ребят, не слушал текст, честно. Вот, но давайте спишем это на то, что все-таки первая песня первого альбома. Я надеюсь, что у группы есть более интересные вещи. Ну, как бы, робот выбрал, я включил. Что делать-то? Что делать? Вот. В принципе, наверное, все сказали. Давайте ехать дальше. Это будет грамотней. Так, дальше у нас вот у меня написано «Ты уходишь». Ты, это вот я только не знаю, это часть сценария «Ты уходишь».
1: Ты все-таки уйдешь, я так думаю.
0: Вот, я так вот вижу «Уходишь». У нас это есть группа «Деньги» из Рязани. Олег Перекатов. Да, наверное, это вот оно и есть. Вот, ну, в принципе, вот что могу сказать. Описал его опять нет, сопроводиловки никакой нет к песне. Написано, что это Рязань. Написано, что стилистика рок. Видел, что ребята выступали на РЕН-ТВ в новогоднюю ночь. Вот, и написано, что хорошая песня. Давайте слушать вместе. Я не слышал, честно, поэтому давайте ознакомливаться. И еще раз давайте напомню, как с нами общаться. Во-первых, есть группа во ВКонтакте, Неформатное радио. Находите, подписывайтесь, не забывайте. Мы Костиков, господи, вот он про меня, походу, вспомнил.
1: Котиков
0: мы не постим. Вот, спама от нас не будет, но вы будете в курсе всех наших событий. Вот, кстати, музыкантов это касается особенно. Вот общаюсь сегодня с некоторыми. Они говорят, Зухер, а вы принимаете новогодние поздравления-то? Вот, и мне прям стало дико обидно, потому что уже на протяжении месяца и в самом верху группа закреплена тема о том, что музыканты, присылайте свои поздравления, присылайте новогодние песни, делайте репосты, участвуйте в халявных розыгрышах неформатных рублей. Вот, и тут мне задают вопрос, а вы принимаете? Вот, это все беда неосведомленности, поэтому ставьте галочку «Следить за событиями», как там правильно называется группа, и будете получать весь свежак в первые руки. От нас мусора немного, не пугайтесь. А итак, группа «Деньги», город Рязань, Перекатов Олег. Ставим, слушаем, поехали.

0: А итак, друзья, 21.49 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот я не могу понять, то ли у меня контакт завис, то ли вы ни хрена не пишете. Вот как теперь мне... Блин, обновил страничку, у меня все улетело к чертям собачьим. Так, вот. Понаписали, я не видел просто. Так, теперь надо добраться до того места. Это у нас была группа... Вот, деньги. Так, Анатолик пишет, у нас с роботом фломастеры разные. От М-17 роботу еще одну абадангу. Ну, Слайк пишет, что это почти сплошные песни про уходы. Но это, как вам сказать... Это предопределено. Новый год скоро. Скоро Новый год. И много что уйдет. А так, Стрела Морфея пишут. Хорошо исполнено. И текст со смысловой нагрузкой. Интересный плотный звук. Нам нравится. А так, Анатолик пишет. Если в текст не вслушиваться, а просто представить эхихей, тысяча чертей. Ну, может быть. Не знаю. А так, Антох пишет. Вокал напомнил Форт Роял, но песня не впечатляет. Пашка написал «Завис». Это точно все мимо ушей прошло. Вот, ну, не знаю. Так, Настюха написала, напоминает Карму... Так, сейчас, где это? Вот, Кармухина. Тембр голоса не совпал для меня с музыкой, но человек старался, ударный гуд. А, ребят, на самом деле, сегодня, опять же, вот пока рассылал сообщение, я так подозреваю, что этот трек загружен очень давно и... А я уже закрыл, да?
1: Да.
0: Я уже закрыл, ладно. Вот, мне кажется, что это один из первых опытов, потому что то, что я слышал у человека на страничке, по качеству и именно вот по... Как это называется-то, когда голос подходит окружающему... Окружению. Голос подходит окружению. Короче, вот этого там гораздо больше сейчас. Вот, я так подозреваю, что это просто вот какой-то там старый, может быть, даже демо-трек, потому что вокал, ну, вот абсолютно не присажен в трек. То есть песня хорошая, все сыграно здорово, а вот, ну, именно техническая сторона детали, наверное, не очень. Вот Слайк подскажет, загружен 3 апреля 2017 года, не так уж и давно. Но не знаю, ребят, честно, вот то, что я по-быстрому бегло так прослушал на... странички, вот как раз вот этот концерт новогодний на РЕН-ТВ, и там звук совсем другой. То есть там прям и звучит все хорошо, и прям ухухо. Кому интересно, найдите человека в интернете и послушайте. А кому не интересно, ну что я могу сказать. Так, вот пишет Настюха, как комбинированные съемки, история с голосом в этом треке. Ну да, вот что-то... А такое ощущение, что просто не на месте сидит трек с вокалом. Вот, а так, в принципе, неплохо. Ладно, едем дальше. Смотрите, как мы шустренько. Прям, ух, молодцы. Коляновна ныла, говорила, опять, куда столько треков? Пристрелите этого робота, удалите, говорит, к херам не форматку, я по ночам спать хочу, не хочу программу вести. Вот, а мы ей все хором с Лавром, с собакой Забухака.
1: Привязали
0: ее к микрофону. Да. Микрофон к голове лейкопластырем. Сунули. Вынь микрофон оттуда. Говори уже туда головой. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа Wake Me Up. Wake Me Up. Город Москва. Сопроводиловки к треку.
1: Нет.
0: Вот. И чего? И, собственно, нам остается только послушать. В чужих мониторах называется трек. Wake Me Up, город Москва. Поехали, ставим, слушаем. Мессенджеры не буду говорить. Я думаю, уже и так все знают.

0: За их абадангу прилипло слово. Так, Котейка пишет: мой первый лайк. Слайк пишет: трэш-поп понравилось, но мне кажется, что песня должна быть с мужским вокалом. Так, Стрела Морфея пишут: оригинальный, спета эмоционально, хорошая песня. Вот, Антоха пишет: ну, неплохо. Ну, неплохо. Ну, ладно. Так, во всем хорошая песня. И вот Слайку отвечает: во-первых, Анатолик пишет, что песня была бы перегружена, если бы мужик спел. Вот, а Стрела Морфея пишут, что вряд ли мужик смог бы так спеть. Ну нет, почему? Мужики, они же тоже человеки, как бы, и могут они спеть, но поет-то там девочка, причем тут мужик? Мне кажется, вполне себе все пристойно. Мне понравилось, это от меня галочка будет обязательно. Так, Пашка пишет: а вот вроде и ничего, но, к моему сожалению, есть сравнение, от которого не избавиться. Ну, я не знаю. Я не знаю. Вот, укуренный Самойлов — это мое выражение. Не надо. Не надо воровать. Так, Лера написала: мне нравится. Ну, в принципе, 90% слушателей, им все понравилось. И я к ним, наверное, присоединяюсь. Мне понравилось, все здорово. А почему-то только Wake Me Up сами ничего не написали. Вот, ладно, едем дальше. Дальше у нас группа Постфактум. Вот, и они у нас из где? Из Санкт-Петербурга. Питер. Вот, и у них хотя бы есть сопроводиловка, что не может не радовать, а то я уже совсем разучился их читать. Читаю, цитирую. Вот, новый амбициозный проект талантливых питерских музыкантов. Сочетание профессионализма и чувственности воплощается в неповторимом звучании космических скрипок, драйвовой гитары и мощной ритм секции. Так, кальян у них в группе есть. Кальян у них в группе есть. Так, женский вокал с неожиданным тембром завершает картину группы. И все это вместе не оставит ваш мир прежним. Все.
1: Прям матрица.
0: У них прям матрица. У них два кальяна есть. Вот, мы с Коляном наглотаем таблетки, ставим, слушаем. Итак, Постфактум. Время идет. Город Питер. Слушаем, комментируем, поехали.

0: А, итак, друзья, 22:04. Мой мир остался прежним. Ничего не изменилось. Вот, соглашусь со стрелой Морфея. Надо быть скромнее.
1: Надо завидовать молча.
0: В сопроводиловках. Вот, но, тем не менее, шикарный трек, шикарный вокал. Ничего прям запредельного, но сделано все здорово. А, кстати, вот если еще нас слушают представители группы «Вороны», я просто мне вверх чата сейчас не пролистать. Я обновил страничку, и у меня тут последний только. Вот, мой совет просто. Вот Аленку вокал надо выводить вот так вот. Вот так вот. И она будет звучать прям шикарно. Так, Пашка вот пишет, одни дамы сегодня. Ну да, что-то сегодня вот как-то получилось. Много девочек у нас, но тем не менее. Вот последние прям совсем неплохие. Так, кот пишет, я хочу эту девочку. Слышь, у тебя там походу это, бабу тебе надо. Бабу тебе надо. Так, Антоха вот теперь спрашивает, где неожиданный вокал? Просто добротный рок. Так, далее. Анатолик предлагает вернуть роботу Абадангу. За что? Хороший вроде трек-то. У робота уже и так весь анус в Абадангах.
1: У него везде они уже.
0: Куда ни плюнь уже, они отовсюду Абаданги торчат. Так, музыка понравилась, пишет Слайк, особенно нестандартное звучание скрипок. От женских вокалов сегодняшних, если честно, устана, но этот мне вставил больше всего и в плане исполнения, и в плане эмоциональности, и в плане энергетики. Так, Стрела Морфея пишет, наш мир тоже остался прежним, скрипки отличные, у них в этой песне все написано. Вот. А, в аннотации. Все преувеличено, пишет Пашка, но... Нет, я всегда спрашиваю, ребят, кто вам пишет сопроводиловки? Кто? Я вот как-то раз сел сам себе писать, дело вообще отвратное, потому что самому себя хвалить как-то получается глупо. Вот, а не хвалить тоже вроде как нельзя, в сопроводиловках надо хвалить. И вот как-то надо все это делать умышленно скромно, а получается или слишком пафосно, или слишком просто. Но на самом деле сопроводиловка — это, наверное, самое неблагодарное дело. Поэтому я обычно просто пишу, кто мы, откуда мы и зачем мы здесь появились. Все, вот этих вот красивых словосочетаний пытаюсь всегда избегать. Я считаю, это надо исключать из своих сопроводиловок. Так, вот от Настюхи было, голосуй за данный трек, ушами все приглянулось, но это было к прошлому треку, не увидел в WhatsApp, зачитал. Так, ладно, едем далее. Едем далее. Вот пишут, робот гад. Ну да. Ну да. Вот и Стрелу Морфея перевернул только зачет. Ну да, тот чувак был прям неописуемо хорош. Он мне ночами снился потом целую неделю. Он приходил прям к моей подушке и пел. Пел мне свои песни. Ладно, далее у нас город Москва, группа Asper X.

0: А итак, друзья, 22:19 на моих зеленых системах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами Коляновна, с вами собака Забухака. Наша Аська 96-47-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И есть у нас еще WhatsApp 902-75-00-59. Пишите туда, кому удобнее туда. Вот, ну и что у нас только что отзвучало, Катерина Корс, «Сами по себе» назывался трек. Вот, и...
1: Именно так все заканчивается, когда вы общаетесь с картонной втулкой с глистами.
0: Вот как-то вот прям ребята взяли, накинулись, по-моему, нормально.
1: Да нормально.
0: Для эстрады, для попсы.
1: А зачем она делала так? Вау-вау-вау.
0: Ну, это вот такая техника пения. Ну что ты, ты так не можешь.
1: Нет.
0: Вот, и не можешь ты так. Ну, на мое мнение, вот прям шикарнейший вокал, абсолютно хорошо.
1: Я тебе проплатила, чтобы так сказал.
0: Да, да.
1: А где деньги-то поделились? Давай.
0: Коньячком, коньячком. Вот, бандеролька с коньячком прилетела мне, чтобы Зухер похвалил. Да не, на самом деле все здорово. Слишком мне понравился вокал, мне все понравилось, мне не понравилась сама аранжировка минуса. Как-то вот там прям все слишком по штампу, что ли, как это называется, по шаблону, вот так вот, наверное, будет правильнее сказать. А так, в принципе, здорово, и вот если прям поработать именно с аранжировочкой, мне кажется, будет шикарно. Вот, все, так, я Стёбы. Ребят, Стёбы читать не буду. Ну что вы обижаете девочку?
1: Да никто её не обижает.
0: Собрались тут панки-металлисты, ё-моё, не понравилось вам. Я вот больше чем уверен, что несколько из вас человек слезу пустили и сейчас сидят и плачут. Так, что там пишет? Вот Анатолик пишет: нормальная песня, пообжиматься с любимой в нашем сельском клубе. Стрела Морфея пишет: мрачновато как-то, а ведь стрела как раз на таблетках очень даже.
1: И уколах тоже.
0: Еще на уколах. Ну, что я могу сказать?
1: Не те таблетки берете.
0: Не те таблетки, да. Так, ну и все. Все. Больше никто ничего полезного по треку не написал. Я галочку ставлю. В плане эстрады вполне себе даже очень неплохо. Так, что-то мне в WhatsApp написали. Неплохой медлячок, Настюха пишет. Вау-вау тоже отметила.
1: Что вам
0: это вау-вау удалось?
1: Ну, а что она как собачка получилась?
0: Ну, это распевка называется. Ну, что я прям...

0: Не знаю, вот... Пристали, да. Пристали. Так, ладно. Вот мне участник Wake Me Up написал, окей, только что. Женя Беляк написал, окей, кивнул головой, типа, но как-то среди эфира не проявился, не захотел. Так, а куда у меня все делось?
1: А ты вышел?
0: Нет, а почему? Я вообще в эфирном чате почему-то нахожусь, вместо того, чтобы быть в нашей группе Неформатное радио во ВКонтакте. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас, ну вот сейчас как бы панки, сканки. А это как правильно называется? Люди, которые слушают ска.
1: А что такое ска?
0: Ну, панки слушают панк.
1: Ну.
0: А кто слушает ска? Сканки?
1: Скашки.
0: Скашки. Нет, я думаю, нас сегодня ночью сожгут.
1: Ну, сначала я тебе дам втулку.
0: Сперва ты мне дашь втулку, да. Так, ладно. Группа Плакса у нас сейчас будет. Город Балашиха. Балашиха, вот я раньше помнил, как правильно, теперь уже не помню. Я раньше туда возил гнилой сниток, а там его фасовали по банкам и отправляли в торговую сеть. Вот, есть сопроводиловка у ребят. Почему все-таки Плаксы? Потому что это стёб над всеми слезами, которые мы льем по мелочам и пустякам. Нужно быть проще, улыбайтесь, друзья. Трек называется «Курорт». Ставим, слушаем, поехали. А вы не забывайте комментировать.

0: долго не мог, подбирал слово, потом уже методом логики добрался, что курорты любит наш народ. Вот, только что у нас озвучала группа Плаксы, трек называется «Курорт». Вот, тут Анатолик мне предлагает рассматривать, смотря с какой стороны за МКАДом, Балашиха. Нет, а или Балашиха, или Балашиха. Вот, ну уже я забыл просто. Так, Пашка пишет, это не ска-панки, это обычный поп-панк, панк-рок, регги, скучно, неинтересно, но это может быть из-за того, что я уже слышал их творчество. Намешали в этой песне всего, что только можно. Пашка, в тебе 07 твоя булькает. Так, Антоха пишет, прикольно, улыбнула даже. Стрела Морфея пишет, а что стебно, хорошо спето и по ролям. Музыка очень подходит к тематике песни, подача отличная. Так, Славян пишет, песня создает хорошее настроение, это большой плюс. Мне по душе, по душе. Так, почему-то сразу вспомнились курорты нашего юга, и с которыми знакомы не понаслышке. По работе часто ездили. Прямо точная иллюстрация. Вот, ну и в принципе все. Больше никто ничего не написал. От себя могу сказать, что вполне себе неплохо. Так вот, Настюха пишет, все включено, вот в такие моменты отлично музычка пойдет. Ну, наверное, не знаю, врать не буду. Ладно, все, завершаем сегодняшний эфир. Длился он недолго, но почему-то очень прям затянуто, не знаю. Скорее всего, это из-за набора треков. Вот, завтра в течение дня на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. Победители попадут в постоянную ротацию Неформатного радио, получат на свой баланс 1000 неформатных рублей и будут звучать в рубрике «Треки недели» всю следующую неделю. Вот, собственно, все. Друзья, счастливо, не болейте, любите друг друга. Услышимся завтра. Завтра у нас в гостях в рамках программы «Без воды» группа М17. Вот, ребят, ждем. И как бы все. Все, говорю всем пока, Коляновна.
1: Всем пока.
0: Вот, всем пока. Все, счастливо. Услышимся завтра.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Дос Мукалсан. Крепки казахские шишки. Круче походу узбекских. В 67 году четверо студентов казахского политеха решили сделать группу. А подтолкнули их к этому коллеги из Будапештского университета имени Карл Маркса, оказавшихся вместе с казахами в интернациональном строительном студенческом отряде. Дома они строили в Казахстане, а вечером отдыхали. Чем дальше от Москвы, тем интересней стиль, в котором разрешалось играть. Лауреаты премии Ленинского комсомола. Золотая медаль на Всемирном фестивале студентов в Берлине в 1973 году. Лауреаты Всесоюзного фестиваля 1971 года. Членами ансамбля сегодня являются два академика и один член-корреспондент Академии наук Республики Казахстан. Слушаем. Бетпак Дала. Дос Мукалсан.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Дожди», «О вере», «Светлое будущее».
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Честно, в квартире моей стало мало места. Встану с дивана, сяду в кресло, воздуха света хочу. Тесно, тесно, тесно, тесно в душе моей.

можем, как же здорово в тепле. Знаю, если б не было старухи, прилетело б на метле. Лаю, пес с цепи сорвался утром, нервы все уже не те.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

тут и не весело. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Самба – символ национальной идентичности бразильцев. А пошла мировая известность самбы от бразильских карнавалов. Интересно, что в португальском языке самба – это танец и имеет мужской род. Это не пляска какая, а танец. Ясно вам всем? Первые бразильские карнавалы появились в 20-30-х годах прошлого века. Так что можно сказать, мы празднуем столетний юбилей самбы. Первая же известная запись была сделана в 1917 году. Карнавальная песня. Ну а корни уходят в Африку, в Конго, и означают «умбригаду», то есть переход к солированию в круговом танце, типа хоровода с присядкой у нас. Вот такие дела. Серхио Мендес, «Маскуэнада».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гонять прочь,

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: детишки балуются, а сказка-то уж давно началась. Вот и угадай, как повернет.
1: Какой ты все-таки хороший. Ты, наверное, даже не знаешь, какой ты хороший.
2: Какой я хороший? Это тебе, наверное, только так кажется.
1: Почему только так кажется?

0: темне вчерашний день.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
3: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Неформатная.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

далеких городах горит моя звезда. Под утро, излучая тихий свет, в рюкзак ложится мир, зачитанный

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Валерий Ободзинский родился в Одессе 24 января 1942 года в городе, оккупированном фашистами. Да, вот такая биография. Работал кочегаром, натягивал пружины на матрасы, делал замки для мебели. Но случай привел его в 60-м году в Костромскую филармонию, потом Томск, оркестр Олега Лунстрома, и к 25 годам Ободзинский уже имел материал для сольных выступлений со своими песнями. Ну, песнями, написанными для него. В 1970 году Давид Тухманов со своей женой Татьяной Сашко написали хитяру «Эти глаза напротив». Пластинка с этой песней поет Валерий Ободзинский, выпущенная фирмой «Мелодии», разошлась тиражом 13 миллионов экземпляров. Колдовство?
1: Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, наворожив лиху бедумник.

Все чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола. Гул голосов, как гул прибоя,

тону в твоих бездонных, в твоих загадочных глазах. Все решилось проще бы, проще бы, проще бы 300 лет назад.

1973 году Валерию Бадзинскому дали заслуженного артиста Марийской АССР. За концерт ставка была 13 рублей 50 копеек. Чем более успешнее, тем больше палок вставляет в колеса. Так и получилось и с ним. Не пускали на телевидение. Запрещали выступать в крупных городах. Не поешь патриотические песни — вообще петь не будешь. Певец говорил: у меня было подавленное настроение. Просто понял, что достиг потолка. Или мне нужно было бросать, уходить, торговать овощами. Но, к сожалению, кроме как петь, я ничего не умею. В 1987 году Абадзинский устроился сторожем на галстучную фабрику. Скончался на 56-м году жизни от сердечной недостаточности 26 апреля 1997 года. На отпевании священник сказал: «Умереть так, как он мечтает каждый священнослужитель. Он умер под Пасху. А это значит, что с него сняты все грехи. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище».

сторона. Только, братцы, где мы? Просыпайся, родимый! Кто ты?

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы у меня такой вот блюзик? Блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне наоборот бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К. «Холодной водки пузырь». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Не фармай. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фармай.

кострах несбывшихся надежд горит белый свет. Горячечный бред зарождается где-то в груди. Трудно идти, если не видеть перед собой путеводный маяк. Своры собак воют уныло из темных углов. Кто не готов встретиться с ними один на один, прячется в свете витрин.

На кострах несбывшихся надежд годы горят. Медленный яд разрушения точит скалу. На грязном полу лужа, похожая цветом на кровь. Слезы богов падают вниз на траву холодной росой. Знает любой, всякий, кто смеет босой бегать по этой траве. Безусловно, святой.

На кострах несбывшихся надежд сгорают друзья. Больше нельзя их голосов различить. Право самоубийц — выбор — тонуть или висеть, или лететь. Боги простят всех заблудших овец. Скорый конец, чувствуя, враг твой безмолвно кричит сквозь стекло и бетон —

На кострах несбывшихся надежд полыхает любовь. Поленницей дров воспоминания томные рядом лежат. Их порождать больше не в силах ни сердце, ни мозг. Соблюдающих пост в память о долгих и праведных снах, добрые люди обяжут к счастью и свету идти в кандалах на руках и ногах с молитвой в устах.

страх несбывшихся надежд. Дымным столбом, золой и углем, вера взмывает ввысь к облакам, досаждая богам. Боги устали, им хочется спать. Надо понять чувство великой, всеобщей и жгучей вины. Надо познать право и силу, бегущей на берег холодной, бурлящей.

застряла улица. Отстоишь на перекрестке, и дождь зараза хлесткий. Капли с твоего лица ищут покой во

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

0: Друзья, в эфире
1: Мир
2: Формированный
1: Радио. Победитель программы Миксер. Победитель программы

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Когда все закончится, ты вновь захочешь дышать, спокойным клубочком свернувшись у стоптанных ног. Возьмешь себя в руки, заправишь примерно кровать, но пока не напутай, выходя за хлебом в окно. Нас не отпустит, и ты не опустишь ресниц. Просто дыши. Остальное само получится. Вот он я, вот весна и резкие линии лиц. Вот фонарь и аптека, и холодная сонная улица. Когда все закончится, ты оденешься в лучшее платье, побреешься наголо и уедешь любить в Тибет. А пока не сломайся, мы встретимся обязательно. Через пару простудных зим, через добрую сотню лет. Мы встретимся обязательно.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

знаменательно важных делителей. А в ответе потом заметьте-ка, что и кто, и с какой точностью суд истории решит с бессрочностью. Вот такая, брат, арифметика.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

пророком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Даже и не говорите, что не знаете голос сыщика из мульта «Возвращение бременских музыкантов». И песню «Трубадура, солнце зайдет» никогда не слышали. Муслим Магометович Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Отец Муслима погиб за 15 дней до победы. Мать выбрала театральную карьеру и уехала сначала в Вышний Волочок, а потом перебралась в Мурманск. Кстати, талантливая актриса была. Сталинская стипендиатка. Муслим рос в семье дяди, старшего брата отца. В школе он не отличался правильным поведением, и даже его исключили из пионеров. Но Муслим не сильно расстроился, тем более, что кончики галстука иногда попадали в чернильницу, а сам галстук натирал шею.

Несмотря на то, что дядя Муслиму был высокопоставленным чиновником, его не слишком баловали в детстве. Занятия музыкой отвлекали от дурных мыслей, а на просьбу в карманных деньгах был ответ: «Вырастешь, будешь зарабатывать, поймешь, как деньги достаются». Так что, несмотря на выговоры и постоянные наказания, занятия по музыке он никогда не пропускал. Первый, по сути, тайный концерт Муслима состоялся в 1957 году в местном доме культуры. Боялись, что неокрепший голос как-то, ну, неправильно себя поведет, и он его потеряет. Полноценный же дебют Магомаева состоялся в 1961 году вместе с ансамблем песни и пляски Бакинского военного округа, после чего он отправился в Хельсинки на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где стал лауреатом, исполнил бухенвальдский набат и «Квантину Фигаро».

никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа.

1997 году в честь Муслима Магомаева был назван астероид под кодом 1974-SP1. Словно предчувствуя свой уход из жизни, в 2007 году Муслим Магомаев написал пронзительную песню «Прощай, Баку» на стихи Сергея Есенина, которая стала гимном города. Он ушел из жизни в октябре 2008-го, не выдержало сердце. 29 октября в Государственной филармонии Азербайджана, носящей имя дедушки певца, прошел церемониал прощания с выдающимся земляком. Похоронен он в Баку. В 2009 году в память о певце в Красногорске был открыт Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева. А еще есть корабль и самолет имени певца. И невероятные записи. Слушаем.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

Все как на ладони, без лишних прикрас. Дерево приносит в наш огород плоды. В глубине земли корень пророс. Есть я, есть ты, одно целое мы. Лишнее стерлось, все, что важное в нас. Мы делим радость, печаль, все на двоих. И открыли ответ на извечный вопрос.